0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
0: 235-0905.
1: 235-0905.
0: Jam FM. Где пробки?
2: 7 часов 18 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. В 2 балла ставит Яндекс.Карты задорожную ситуацию, называя затруднение более 4 минут. Челюскинцев от Якова Свердлова до космонавтов, так космонавтов от индустрии до Ломоносова, также космонавтов от электриков до фронтовых бригад. Здесь уже потратим 6 минут, ну а самое большое затруднение на Большакова от Цурикова до Московской 15 минут.
1: 102,5. Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:21 в Екатеринбурге, в центре города +14 градусов. Начинаем поздравлять именинников. Много людей родилось сегодня, но самое классное оказались у Маргариты в списочке. Кто из звезд родился, кого будем поздравлять?
3: Ой, тебе понравится. Твоя землячка, актриса шоу-вумен Марина Федункив сегодня отмечает день рождения.
2: О, да, Марина классная.
3: До карьеры уже такой яркой работала и проводницей на железной дороге, массовиком-затейником на теплоходе, продавцом на рынке, прачкой в театре, сортировщицей на овощной базе даже. Но потом она получила свою роль, которая стала, наверное, решающей в ее актерской карьере. На роль мамы Коляна в «Реальных пацанах» она предложила себя сама. Она переубедила продюсеров, которые сомневались, что маму Коляна сможет сыграть актриса, которая старше Николая Наумова лишь на 10 лет.
2: Нормально сыграл, смотри, как зашло.
3: Отлично, да. И все у нее, можно сказать, поперло с этого времени. Все классно. Еще один именинник у нас есть. Это Аарон Пол, знаменитый американский актер, прославившийся ролью Джесси Пинкмана в культовом сериале «Во все тяжкие». До прихода к успеху в кино он тоже подрабатывал кем только возможно, например, курьером в пиццерии, кинотеатре и других местах, и совмещал сразу несколько подработок. Он, кстати, неожиданно уехал из своего родного города в Лос-Анджелес, взял старый семейный автомобиль, и он даже не имеет специального актерского образования, вот просто резко решил, все бросил, переехал.
2: Я актер.
3: Да, и стал актером.
2: Так бывает.
3: Что интересно, встретил свою жену на знаменитом музыкальном фестивале Коачелла. Он говорил, что они там влюбились друг в друга, впервые поцеловались, когда катались на колесе обозрения. И в телефоне она до сих пор у него записана как Лорен Коачелла. Знаешь, как бывает обычно там.
2: Вот для чего нужны музыкальные фестивали. Не зря у нас, да, «Ночь музыки» два раза в год уже проходит.
3: А, вон оно что.
2: Конечно. В общем, всех именинников поздравили, которые звездные, а теперь которые наши. Любимые, родные, самые-самые обожаемые. Вас, конечно же, сегодня с утра пораньше поздравляем на Джим ФМ. Если ты нас слышишь, то именно для тебя сейчас эти слова. С днем рождения! Все, кто нас слушает, напомню, что сегодня уже четверг, совсем немного, пятница и выходные, а мы мчимся вперед. Далее яркие заголовки в утренней джимнастике.

0: Реклама.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
0: 235-0905.
1: 235-0905.
0: Jam FM.
2: Половина восьмого в Екатеринбурге, за окном плюс 14 градусов, на Jam FM прямо сейчас яркие заголовки.
3: В Пекине прошла Олимпиада среди роботов.
2: А роботы уже все, свои Олимпийские игры устраивают?
3: Да. Они бегают, дерутся, поднимают штанги и выполняют задания, похожие на работу на фабриках, в ресторанах или в офисах.
2: Это такие олимпийские дисциплины, работа на фабрике?
3: И это тоже, да. Они там стирают на время, какие-то кабели подключают. В общем, там все забавно. Какие-то зарядки, что-то там с этим связано. По сравнению с прошлым разом, масштабы события резко выросли. На национальном конькобежном стадионе Китая в этом году было представлено 2056 андроидов из 16 разных стран.
2: Ничего себе, круто.
3: Да, два андроида даже пробежали 100 метров за 9,58 секунд. Это время мирового рекорда знаменитого Усейна Болта.
2: Они одновременно завершили, что ли? Два робота пробежали?
3: Ну, видимо, да, видимо, они это время побили этот рекорд, я так понимаю, именно так. Но больше всего вирусятся их провалы.
2: Ну, понятно.
3: Роботы врезаются в стены, падают, трясутся, нелепо дерутся и разваливаются на части.
2: Бедолаги.
3: Например, после каждого забега роботов на трассу выходила команда из 4 человек с носилками, чтобы унести спортсменов.
2: Они прям большие.
3: Да, и собрать потерянные запчасти. Ну, чтобы следующие побежали, чтобы они не расшились.
2: Не мешались, там ручки, ножки валяются.
3: Вот как-то так. Но, тем не менее, зрелище получилось очень ярким, и машины действительно сейчас прогрессируют.
2: Ну, вот даже непонятно, кто зачем ходит. Кто-то, может быть, за рекордами, а кто-то как раз посмотреть, как отваливаются запчасти, как роботы ведут себя не совсем, скажем так, по плану.
3: Да, много идет не по плану совершенно.
2: Ну, в этом, наверное, есть, опять же, прелесть вот этих игр. Но, с другой стороны, смотри, уже такое количество участников. Это уже олимпийские, можно сказать, игры. И я бы на такие сходил с удовольствием, посмотрел.
3: Да, это очень прикольно. С одной стороны,

0: говорит о том, что прогресс у нас
1: вообще
0: большой,
1: мчится.
0: А с другой, что роботы еще не все могут.
1: Это пока радует, потому что да. Когда мы им будем не нужны...
0: Очень страшно такое время
1: представить. Грустно звучит, да?
0: Да, пока они еще разваливаются.
1: Пока разваливаются. Смотрим.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: 7 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm. ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре города плюс 15 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура днем плюс 15, плюс 17 градусов. В Ревде сейчас плюс 12. В Рижеев-Краснотуринске плюс 13 градусов.

0: 7 часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Сегодня у нас 27 августа, четверг. Итак, что же вас ждет в последний летний четверг? Узнаем прямо сейчас. Гороскоп на 27 августа.
1: Овен, посвятит день любимому хобби. Оно отвлечет от повседневной суеты.
0: Телец, цени тех, кто однажды протянул тебе руку помощи.
1: Близнецы, неожиданные новости заставят пересмотреть ближайшие цели.
0: Рак, перед тем, как что-то сделать, дай себе время все обдумать.
1: Лев, сегодня лучше не спорить, гибкость поможет сохранить отношения.
0: Дева, у тебя появится желание заняться собственным развитием.
1: Весы, не спеши строить долгосрочные планы, обстоятельства могут измениться.
0: Скорпион, не жди подходящего момента, начни действовать уже сегодня.
1: Стрелец, не расстраивайся, если близкие отнесутся к твоим идеям скептически.
0: Козерог, последовательность поможет приблизиться к желаемому результату.
1: Водолей, сил будет меньше, чем обычно. Возьми паузу для отдыха.
0: Рыбы, незнакомое занятие потребует повышенного внимания.

0: Реклама.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
0: 235-0905.
1: 235-0905.
0: Jam FM. Где пробки?
2: 7 часов 45 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Расскажу, что происходит на улицах Екатеринбурга. 3 балла ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию. Затруднение более 5 минут находится сейчас на ИКАДе от 19 километра до реки Березовка. Московская улица от Волгоградской до Щерса. 13 минут потратив на космонавтов от машиностроителей до фронтовых бригад. Столько же на Титова от Братской до Рижского переулка. Самое большое затруднение сейчас на Большакова от Сурикова до Московской 15 минут.
0: 102.5 Jam FM.

0: 7:51 в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Доброе утро, всем говорим мы, ведущий утренней гимнастики Павел Павлович и Маргарита. Также сегодня у нас в руках есть замечательный приз, который мы с удовольствием вручим кому-то из вас. Это сертификат на 1500 рублей в барбершоп, который мы готовы разыграть в игре «Три в ряд». Игра начнется уже совсем скоро, а вот что сделать, чтобы оказаться в игре, вам прямо сейчас расскажет Маргарита. Слушай внимательно.
1: Прямо сейчас отправляй смайлик на наш номер в Максе +7 932 020 102 5. Мы с тобой свяжемся, и все, ты в игре «Три в ряд». Вперед!

0: новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Правительство России утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак вооруженных сил Украины на объекты Wildberries. Предприниматели получат отсрочку по уплате налогов, страховых взносов. До конца года приостанавливаются налоговые проверки, пишет РИА. Избирательные участки в Екатеринбурге уже вечером 17 сентября полиция и Росгвардия возьмут под круглосуточную охрану. Кроме того, предусмотрено создание резервных помещений для избирателей на случай возможных угроз, пишет «Комсомольская правда». Для обеспечения бесперебойной работы комиссии также подготовлены альтернативные источники электропитания, транспорта и средства связи. Охраной порядка также будут заниматься более 300 дружинников. Около объектов будут находиться патрульно-постовые наряды, экипажи ДПС будут следить за безопасностью движения около избирательных участков, сообщили в мэрии. Свердловским студенткам, родившим ребенка во время обучения, будут выплачивать по 30 тысяч рублей в месяц до получения ими образования или до трехлетия ребенка, рассказал губернатор Денис Паслер. Заблудившихся в лесу супругов из Екатеринбурга, которые пропали возле деревни Воронина, нашли. С ними все хорошо, их нашли волонтеры. Об этом порталу Е1 сообщила знакомая семьи. В центре Екатеринбурга нарисуют гигантский мурал с Николаем II. Он появится на фасаде здания Свердловскстата на Толмачева, 23. Он должен стать иллюстрацией достижения времени правления последнего российского императора. Перед началом работ прошел молебен с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением, духовенством, художниками и жителями города. Об этом рассказал гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников в своем телеграм-канале, пишет портал 66.ru. В Индонезии спасли застрявшего на дереве россиянина. 35-летний турист врезался в дерево, когда летал на параплане. Спасательная операция продолжалась более 2 часов. Сложность заключалась в том, что работы пришлось проводить ночью в труднодоступной местности в условиях недостатка освещения, сообщает газета «Коммерсант». Ваня Дмитриенко заменит Егора Крида в шоу «Голос дети». 20-летний артист станет новым наставником проекта. Вместе с ним кресло жюри займут Полина Гагарина, Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина. Доллар на четверг 84.28, евро 98.29.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 8 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Сейчас за окном плюс 15 градусов. Синоптики нам пообещали на этот четверг облачную погоду с прояснениями. Возможен дождь. Ветер будет западный 4-6 метров в секунду. Температура днем поднимется до плюс 17 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Jam FM. Включай.

0: 8 часов 10 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Начинается игра «Три в ряд». Прямо сейчас в утренней джимнастике разыгрываем сертификат на 1500 рублей в барбершоп «Кузьма». Отличный приз, ну и отличный участник. У нас сегодня на связи Михаил, он из Екатеринбурга, работает электромонтером, сейчас находится в отпуске. Миш, доброе утро. Миша, ты с нами?
1: Да, я с вами.
0: Куда-то Миша немножко отлучился у нас немножечко, но все, здесь все появились. Миш, рассказывай, чем занимаешься в отпуске? В такую рань обычно в отпуске спят?
1: У меня уже вторая неделя отпуска, поэтому я уже устал спать, поэтому так. Встаю, как уже по графику, на работу готовлюсь на следующей неделе.
0: А ты выходишь с понедельника, да, уже получается?
1: Да.
0: Рассказывай, что успел вас за отпуск сделать? Может быть, куда-то съездил, с кем-то встречался? Что-то своими руками построил, может быть? Посадил, урожай убрал?
1: Да нет, к сожалению, всего лишь занимался насущными вопросами, которыми не успел заняться, так как мне не давали отпуск.
2: Наконец-то дали все.
0: Дали, дайте мне уже отпуск, ну, пожалуйста. Долго в отпуске не был?
1: Больше полугода.
0: Не страшно. Некоторые там годами в отпуск не ходят. Но в любом случае отдыхать это хорошо. Соскучился по работе, Миш?
1: Да, уже соскучился.
0: Это прекрасно. Ой, здорово, когда человек хочет на работу. Потому что, значит, работа нравится, работа любимая. Вот мы тоже соскучились по радио, да, и сразу в 6 утра побежали.
2: Бегом.
0: Бегом, полетели. Миш, ну что, у нас есть приз. Его забрать очень просто. Что нужно сделать, расскажет Маргарита. Слушай внимательно.
2: Прямо сейчас мы для тебя включим 3 отрывочка из разных песен, и твоя задача — угадать всех 3 исполнителей этих песенок. Угадаешь — заберешь приз. Но если растеряешься, то уже приз начнем разыгрывать в нашем мессенджере «Макс».
0: Готов?
1: Да, готов.
0: Слушай внимательно. Удачи, поехали.

0: Все, закончились все три песенки, но тебе нужно отгадать всех трех исполнителей. Кого узнал, Миш, называй.
1: Это Клава Кока.
0: Есть первая частица. Так, еще двое осталось.
1: Басков.
0: Отлично, как тоже старшего Николая, ты не узнает. И третья, ну...
1: И третья — это Виагра.
0: Про поцелуйчики, да, да.
2: Молодец.
0: И еще раз, да, вообще четенько сразу, сразу видно, человек в отпуске, голова чистая, никаких лишних мыслей нет, сосредоточился, вспомнил, ну потому что еще Миша слушает GMFM, поэтому мы всегда говорим, кто слушает GMFM, тот 100% выигрывает. Ты молодец. Здорово же в отпуске, вот можно сейчас взять сертификат, сходить, подстричься, да, и красивым выйти уже на работу, правда?
2: Ой, все, ну, тебе все будут завидовать.
0: Да, ты скажешь, вот так вот выиграл на радио. И у вас есть шанс, если слушаешь GMFM. Это не последняя игра, еще будут игры. Уже в следующей части у нас игра «Мальчики-девочки». Но пока мы вручаем нашему Михаилу приз. Сертификат на 1500 рублей в барбершоп «Кузьма». Записаться на качественную мужскую стрижку очень просто. Ведь барбершоп у «Кузьма» есть в каждом районе Екатеринбурга. Поздравляем.
1: Спасибо.

0: Реклама.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
0: 235-0905.
1: 235-0905.
0: Jam FM. Где пробки?
2: 8:18 в Екатеринбурге, в центре города, сейчас плюс 15 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010. 3 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Затруднение более 8 минут сейчас находится на 2-й Новосибирской от Умельцев до Палисадной. Донбасская мебель от Никольского переулка до Таватуйской. 9 минут потратим на Верхотурском проезде космонавтов от ЕКАДа до железнодорожной эстакады. Столько же на Амундсена от Бардина до Волгоградской и на Московской от Волгоградской до Щерса. Ну а самое большое затруднение на данный момент на машиностроителей. От площади первой пятилетки до космонавтов 13 минут.

0: 8 часов 22 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов, это утренняя джимнастика, Пал Палыч и Маргарит. Сегодня у нас четверг, воспоминания, уже традиция, что-то старенькое, добренькое, вспоминаем из прошлого. Итак, сегодня мы решили поговорить, как ты в детстве подражал взрослым, но все дети смотрят, естественно, на кого? На родителей, дяди, тети, педагоги, учителя, старшие какие-то коллеги, ну то есть те, кто рядом и... тем или иным способом хотят подражать. Но все же хотят в детстве стать взрослее. Ты хотела?
1: Конечно, конечно.
0: Все думают. Я помню, себе рисовал усы, чтобы стать взрослее. Но мне казалось, что я такой взрослый. А хотел быть похожим я на дядю Колю. Это мой дядя. Он работал на большом автомобиле КРАС и перевозил всевозможную технику. Это был КРАС-тягач, там всевозможные экскаваторы, бульдозеры, то есть гусеничную технику, которую нельзя, чтобы по улицам передвигалась. Эта техника подъезжала, она загружалась и везла. От него пахло соляркой, он приходил после работы, такая расстегнутая рубашка клетчатая, как сейчас помню, завернутые рукава, и руки такие, знаешь, в солидоле такие, в солярке, и такое, видно, что человек, ну, ремонтировал машину что-то. И мне казалось, вот это мужчина, я хочу выглядеть так же брутально, чтобы у меня пахло соляркой, чтобы я был испачкан в этом солидоле. И что я сделал? Я брал велосипед, разбирал его, и там в некоторых местах есть смазка, там, не знаю, в педалях, во втулке в задней. Находил эту смазку, пальцами выковыривал и намазывал себе на различные части тела.
1: Господи.
0: На лоб, на щеки, на руки, да. Об цепь там немножко увозюкался. Ну, то есть, чтобы было видно, что я такой, знаешь, тоже мужичок. Вот, потом ходил очень гордо по району, чтобы все видели, что я вот такой весь... Мне казалось, что это очень круто, потому что я разбираюсь в технике, я вот такой же взрослый. Смотрите, какая у меня штуковина. Ну, люди посмеивались, но тем родственники, говорят, посмеивались, но ты ходил таким несколько раз, то есть я один раз велосипед, потом у меня в велосипеде закончилась смазка. Я пошел к этому же, кстати, дяде Коле, попросил у него, и он мне принес с работы огромную банку солидола, как сейчас помню. Вот, и это было счастье какое-то, потому что часть солидола ушла в велосипед, а часть солидола ушла мне на руки.
1: А мне очень хотелось иметь длинные волосы, тогда у меня таких не было, длинные и желательно какие-нибудь цветные, и я брала полотенце такое махровое, большое, наматывала его на голову, это чаще было зеленое или коричневое, и делала вид, что у меня такие волосы. Ага. Дальше, я брала клипсы, я брала клипсы, именно которые, у меня не были еще проколоты уши, но это было, может быть, мне 3 годика, надевала их на ушки, и как будто бы я была цыганкой, я не знаю, почему мне так хотелось ей быть. Ну, вот как-то так.
0: Яркий наряд у них же там все.
1: Да, всегда мне хотелось носить каблуки.
0: Ну, это классика девчачья.
1: И, конечно же, мне хотелось работать врачом.
0: Опа.
1: И у меня был такой голубой махровый халат, но он был с утенком, и мне это не нравилось, потому что это не входило в мои планы, и я делала себе бейджик, я таким малярным... Да, я малярным скотчем заклеивала этого утенка и писала не свое имя, а другое какое-нибудь, ну, потому что более надо, чтобы брутальное, взрослое взять, другое какое-то имя.
0: Да, не очень серьезно.
1: Да, и ходила, что я врач, у меня был фонендоскоп сделанный из какого-то шнура. В общем, я играла как только могла. В общем, ну,
0: класс.
1: Я считала, что я сейчас очень важная.
0: Угу.
1: Я ходила по дому, цокала каблуками, которые были, ну, может быть, размер на 6 больше, чем моя стопа. Вот с этим фонендоскопом в виде шнура.
0: Угу.
1: По-моему, от утюга или от телевизора, ну, в общем, какой-то где-то я там нашла, и вот в этом халате с утенком. И, конечно, с полотенцем на голове.
0: Ну, это взрослые волосы, конечно, должны быть. И с надписью на бейджике, на какой-то там Мария Ивановна, например, да?
1: Ну да, имя, отчество обязательно, но там у меня странные были имена,
0: неважно.
1: Типа там Снежана какая-то,
0: Денисовна.
1: Я не знаю почему.
0: Сразу вспоминается.
1: Очень смешно.
0: Я представил тебя на мгновение. Да. У меня у знакомого была сестренка, и когда мы приходили, она тоже была небольшая, она таскала у мамы бигуди, тогда наматывала их. Это было очень забавно. А она ходила перед нами такая, типа взрослая, знаешь, на голове эти бигудяшки, у нее 3 штучки, полосики маленькие, резинки, и бигудишь. В общем, было круто. Тоже казалось, взрослая хотела подражать взрослым. Ну, а как ты в детстве подражал взрослым, что ты для этого делал? Вспоминай свои истории, рассказывай нам в нашем мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Мы расскажем всем, все услышат твою историю, ну и заодно из истории еще и приз вручим отличный. Поэтому все, ждем. Можешь, кстати, писать в мессенджер Макс, там находится наш канал, либо можешь писать еще в группу ВК. Огромное количество связей с нами, с Jam FM.

0: Реклама.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
0: 235-0905.
1: 235-0905.
0: Jam FM.
2: Планета в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Ну а у нас на Jam FM яркие заголовки от Маргарита.
3: В Екатеринбурге с 29 августа по 3 сентября, то есть совсем скоро, пройдет 5-й международный кинофестиваль дебютных фильмов «Одна шестая».
2: Прекрасно.
3: Традиционно на фестивале пройдут творческие встречи, в том числе со знаменитыми артистами. Специально для этого в Екатеринбург приедут Михаил Тройник, Александра Власова, Илья Гришин, Валентин Анциферов, Антон Соломатин и Владимир Горцунов. То есть и молодые звезды,
2: да.
3: И уже такие... Давно на пьедестале, да.
2: Слушай, которые... такой десант прилично, да, приезжает?
3: Да, классный вообще. Мы их все знаем по сериалам и фильмам современным. Пообщаться со звездами можно будет 30 августа в 13:00 и 15:00. На следующий день, 31 августа, состоится паблик-ток с актером Ильдаром Калимуллиным, известным по сериалам «Аутсорс», «Мета-3», «Химера», «Лада Голд» и многим другим. Модератором встречи, что интересно, выступит актер, режиссер, уже известный екатеринбуржец Егор Корешков. Посетить мероприятие можно бесплатно по регистрации.
2: Прекрасно. Недавно, кстати, «Ладу Голд» смотрел.
3: Mm-hmm.
2: Прикольный фильм. Такой, конечно, для парней, но с удовольствием посмотрел, посмеялся, вспоминал молодость. В общем, есть куда сходить, есть чем заняться, есть с кем пообщаться, приобщиться к искусству кино, а, возможно, стать участником. Мне кажется, это
3: конечно.
2: Классно.
3: А представляешь, там будет красная дорожка, все вот вытекающие события стандартного кинофестиваля.
2: Кто еще знает, во что это все превратится? Возможно, потом это будет самый крутой фестиваль в стране.
3: Возможно, с тобой встретиться в следующем.
2: Возможно, и со мной, а почему бы и нет? Или с Маргаритой, это уж кому как хочется. Всем отличного настроения и всем доброе утро.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 8 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО СЗ жилой комплекс Клевер Парк. За окном сейчас плюс 15 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 17, плюс 19 градусов. В Первоуральске, Полесском и Возбесте сейчас плюс 12 градусов. В Туринске плюс 13.

0: 8 часов 41 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Всем доброе утро! Джем ФМ, с вами утренняя джимнастика, Пал Палыч и Маргарита, 27 августа, четверг, воспоминания сегодня на Джем ФМ. Спрашиваем и тебя, как ты в детстве подражал взрослым? Давай почитаем те истории, которые уже пришли.
1: Света пишет: в детстве я мечтала стать балериной. В то далекое время по телевидению можно было увидеть постановки лучших театров страны. Посмотрев очередной шедевр Большого, я наряжалась в отрез тюля, который категорически запрещалось трогать, он лежал про запас. Включала проигрыватель с мелодиями из детских фильмов и представляла себя самой знаменитой танцовщицей в мире. С усердием повторяла все движения, увиденные на экране. К счастью или к сожалению, балет не стал моей судьбой, но танцевать люблю до сей поры. Из детских увлечений вырастают не только профессиональные навыки, но и добрые взрослые увлечения.
0: Я вспоминаю сейчас, мы подражали артистам, которые клипы, возможно, по телевизору пели, танцевальные, музыкальные. Мы брали прямо видеоклип какой-нибудь и пытались воссоздать его, но, соответственно, дома искали там похожую одежду, там еще что-то. Ну и, соответственно, включали музыку, и весь этот клип снимался у нас на видеокамеру. Потом мы это даже монтировали, собирали. Но, к сожалению, эти клипы все пропали. Ну вот сейчас бы, конечно, найти, вспомнить, посмотреть, как...
1: Было смешно.
0: Ну, да, это было... Но нам казалось, что это очень круто и очень по-взрослому.
1: Я вспомнила, кстати, тоже подражание свое. Я увидела модный показ. Тогда, наверное, впервые начались вот эти показы манекенщиц по телевизору транслировались, да.
0: Дефилировала?
1: И я... Нет, я хотела, но я закуталась в простынь такую голубую и не смогла ходить. И я стала сидеть на кровати и кричала маме: сфотографируй меня. И у меня есть фотография, где я сижу в простыне, а ног не видно. Потому что не смогла слезть, кровать была слишком высокой для меня. Мне
0: модель.
1: Было года 3. Да, но я шикарно там смотрюсь.
0: Ну, фотосессию ты подписала, что да, я в роли модели.
1: Лицо, правда, испугано у меня сильно там.
0: Такая начинающая модель, еще боящаяся. Джума написала: доброе утро, когда я была маленькая, мы с двоюродной сестрой всегда мечтали стать взрослыми и носить каблуки, как наши старшие сестры. И поэтому всегда, когда оставались дома одни, надевали на голову колготки, это у нас было типа длинные волосы, и туфли на каблуке сестер. И неважно, что они были нам очень велики. Мы сегодня представляли себя красотками. Сейчас каблуки не люблю. Видимо, в детстве находилась.
1: Ну, колготки, это, конечно, ну, я не знаю, это база на голову.
0: А косметика родительская, когда ты еще не знаешь, что и как красить. Но, опять же, девчонки вот рассказывали очень много историй, когда они намазываются так, что мама какая, как я тебя, там такое чудо стоит.
1: Там бывает, да, очень ярко.
0: Не бывает, но всегда ярко.
1: Эксцентрично.
0: Продолжаем мы от тебя принимать истории. Тема утра сегодня у нас четверг воспоминаний. Как ты в детстве подражал взрослым, что делал, рассказывай, пиши. Возможно, у тебя и даже фотографии сохранились. Отправляй с удовольствием. Посмотрим, повспоминаем вместе. За одно сообщение у нас, конечно же, готов крутой приз. Это поход в театр. Ну что, мчимся дальше. В утренней джимнастике уже совсем скоро. Подготовка к нашей игре «Мальчики и девочки». Мы

0: Реклама.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
0: 235-0905.
1: 235-0905.
0: Jam FM. Где пробки?
2: 8 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов, 3 балла ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию, пробки увеличиваются, затруднения более 10 минут уже находятся на Московской от Волгоградской до Щёрса, на Восточной от Декабристов до Малышева, на Донбасской Бебеля от Никольского переулка до Таватуйской улицы. 11 минут потратим на Верхотурском проезде космонавтов от ЕКАДа до ЖД Эстакады, столько же потратим на космонавтов от Артинской до Члюскинцев, самое же большое затруднение на 2-й Новосибирской улице от Умельцев до Палисадной 13 минут.
1: 102.5 Jam FM.

0: 8:51 в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Совсем скоро продолжится противостояние мальчиков и девочек. Так и называется наша игра, которая уже много-много лет идет. Мальчики доказывают, что они круче. Нет, девочки говорят, что мы круче. Да, каждый из вас имеет такую возможность позвонить к нам, точнее, оказаться у нас и пообщаться с нами, и доказать, что именно он сегодня достоин, чтобы забрать приз. Все, что для этого нужно, вам сейчас расскажет Маргарита.
1: Для того, чтобы принять участие в игрушке «Мальчики и девочки» на Jam FM, тебе нужно выбрать свой любимый смайлик и отправить его прямо сейчас на наш номер в Максе. +7 932 020 102 5. В игру мы, как обычно, зовем и мальчиков, и девочек. Давай, собирайся.

0: Новости на Jam.fm.
1: Доброе утро. Сегодня утром в Свердловской области была объявлена ракетная опасность. Соответствующее сообщение появилось в начале 7 утра, но уже через полтора часа угрозу сняли. Отбой был дан в 7:36. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Денис Паслер. В аэропорту Кольцово вводились временные ограничения на полеты. В соседнем регионе Башкирии также утром вводилась ракетная и беспилотная опасность. Об этом сообщили региональные СМИ. Пишет Я-1. В Тибете в районе схода оползня могли находиться россияне. Связь как минимум с 4 россиянами потеряна после масштабного наводнения в Непале. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве. Известно, что наши соотечественники находились в зоне бедствия. Еще одна группа из 8 россиян смогла благополучно перебраться в безопасный населенный пункт. Кроме того, российские граждане могли находиться непосредственно в районе схода оползня. Посольство России в Китае направило запрос местным властям для выяснения их судьбы. 18 екатеринбургских школ в этом году признали лучшими в России. Агентство РАЭКС опубликовало новый рейтинг. Аналитики изучили долю детей, поступивших в престижные российские вузы на бюджетной и платной основе, а также количество олимпиадников и средний балл ЕГЭ. В перечень вошли Сунцурфу, 9-я гимназия, 130-й лицей, Корифей, 13-я, 2-я, 155-я гимназия и другие. Также в рейтинге есть две школы из Свердловска области, Нижнетагильская политехническая гимназия и лицей из Лесного. В Свердловской области готовятся ввести обязательную регистрацию собак по аналогии с другими регионами. Подобная практика действует уже в Московской, Ленинградской, Рязанской, Амурской и других областях. Об этом рассказал директор департамента ветеринарии в Свердловской области Евгений Трушкин. Он отметил, что речь идет в первую очередь о регистрации животных, а не только о чипировании. Также Трушкин предполагает, что осенью будет принят федеральный закон об обязательной регистрации собак, пишет «Комсомольская правда». Основательница Wildberries Татьяна Ким уже в 5-й раз возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии Forbes. Она занимала первую строчку в 2021-м, с 23-го по 25-й годы. В 22-м рейтинг не публиковался. На втором месте президент компании Intec Елена Батурина с состоянием в 1,3 миллиарда долларов. На третьем генеральный директор BFA Development Людмила Коган. У нее 1,250 млн. В первую пятерку также вошли частный инвестор Екатерина Федун с 1 миллиардом и председатель стратегического совета Литуаль Татьяна Володина. У нее 950 миллионов. Совокупное состояние участниц рейтинга за год сократилось на 6,8 миллиарда долларов. Доллар сегодня 84,28, евро 98,29.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 9 часов 4 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, температура днем плюс 17, плюс 19 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Jam.fm.

0: 9 часов 11 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Начинается игра «Мальчики и девочки» прямо сейчас в утренней гимнастике. Разыгрываем пару билетов на спектакль «24 часа из жизни женщины», категория 16+. Знакомимся с нашими участниками. За мальчиков играет Александр, он из Екатеринбурга, занимается строительством, сейчас находится в очереди на АЗС. Саш, доброе утро. Ну что, долго стоишь уже, Саш, в очереди?
1: Уже минут 20.
0: А видно там конец, еще сколько примерно стоять?
1: Да, еще, наверное, минут 30.
0: Понятно, ну то есть около часика придется постоять. Так, понятно. Саш, слушай, мы сегодня всех спрашиваем про детство, на кого хотел в детстве быть похожим, кому подражал. Есть что вспомнить про тебя? Кто был твой, не знаю, кумир, на кого хотел быть похожим, может быть?
1: Ну, мне кажется, он был Ван Дамм и Брюс Ли.
0: Ага, то есть ты смотрел фильмы как раз именно с участниками?
1: Да.
0: А, ты куда-то в секцию, может быть, ходил, кимоно покупал, плакаты у тебя висели, как ты хотел быть похожим? Что для этого делал?
1: Нет, ничего такого особенного не делал, но хотел.
0: Ну, у меня, кстати, плакат висел, и кимоно у нас тоже было. Играешь ты с Наташей. Наташа у нас из Среднеуральска, работает на мебельной фабрике, сейчас уже на работе. Наташа, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Ты в детстве на кого хотела быть похожа, что для этого делала?
2: Ну, я хотела в полиции служить, ну, как бы, такой, под пацанкой была.
0: Такая форма, да, погоны, все дела, строгая.
3: Жезл, может быть.
2: Да.
0: А что ты для этого делала? Для того, чтобы быть
2: похожей? Да нет, просто вот почему-то я больше, ну, с мальчиками дружила, чем с девочками, может, из-за этого.
0: Есть такие. Футбол поиграть-то вместе, да, побегать куда-нибудь?
2: Ну да.
3: По деревьям полазать.
0: По гаражам. Ну что, познакомились с участниками, теперь давайте будем начинать, слушайте правила игры.
3: Каждому из вас прямо сейчас мы зададим по три вопроса, на которые предложим по два варианта ответов на выбор. Палыч готовил вопросы для Натальи, я готовила вопросы для Александра. Все очень просто, кто даст больше правильных ответов, тот и заберет наш сегодняшний приз.
0: Поехали. Александр, первый вопрос для тебя.
3: Ткань перкаль – это натуральная ткань или синтетическая?
1: Натуральная.
3: Абсолютно верно, молодец.
0: Так, один балл у мальчиков. Вопрос для Наташи. Какая самая большая глубина городского пруда? 3,5 метра или 5,5 метров?
2: 5,5.
0: Да, абсолютно верно. 1-1. Саша, вопрос для тебя номер 2.
3: Брюки-баллоны сужаются к низу или расширяются?
1: Сужаются.
3: Абсолютно верно, молодец.
0: 2-1. Наташа, вопрос для тебя. Сколько партий необходимо выиграть команде для победы в пляжном волейболе? 2 или 3?
2: 3.
0: А вот тут ты ошиблась. Надо выиграть 2. Так, третий вопрос для Саши.
3: Крокеты – это закусочные шарики из фарша и картошки. По оригинальному рецепту их обваливают в орехах или в сухарях?
1: В сухарях.
3: Абсолютно верно, молодец.
0: Да, 3 из 3. Ну и, в принципе, игру можно остановить, потому что Наташа уже один промах, к сожалению. Поэтому 3-1 заканчивается наша игра. Поэтому сейчас мы с Наташей говорим спасибо большое, что была с нами.
2: Вам спасибо.
0: Ждем от тебя новых смайлов. И, конечно же, огромный привет всей фабрике, всему Среднеуральску от Jam.fm. Передавай, хорошо?
2: Хорошо. Всем мальчишкам привет.
0: Ой,
2: всем я работаю.
0: Да. Умничка. Всех, не только мальчишкам, девчонкам тоже, наверное, надо передать.
2: Ну, я в основном с мальчишками работаю.
3: А,
2: ну,
3: своим, понятно. Своим, родным.
0: Хорошо.
2: Да.
0: Все, привет твой улетел. Ну, а Сашу мы поздравляем с победой. Ну и, конечно, вручаем, Саш, тебе наш главный приз. Это пара билетов на спектакль «24 часа из жизни женщины». Категория 16+.
3: На правах рекламы.
0: Это камерный мюзикл, поставленный Ниной Чусовой по мотивам психологической новеллы Стефана Цвейга.
3: Спектакль состоится 17 сентября на малой сцене театра Мускомедии.
0: Для зрителей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
0: 235-0905.
1: 235-0905.
0: Jam FM. Где пробки?
2: 9 часов 19 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов. 4 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Затруднение более 10 минут называю Московской от Волгоградской до Щерса. 11 минут потратим на Донбасской Бебель от Никольского переулка до Таватуйской и на Восточно от Декабристов до Малышева. 13 минут постоим на Патриса Лумумбы, Зенитчика от Рижского переулка до Палисадной и столько же на Щербакова от Прониной до Лыжников.

0: Реклама.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
0: 235-0905.
1: 235-0905.
0: Jam FM.
2: Половина десятого в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов, а у нас очаровательная Маргарита и не менее очаровательные яркие заголовки.
3: Палыч, ты хранишь все эти сувенирчики, которые привозят, всякие мелкие статуэточки?
2: Вот, честно, если что-то мне дарят, то, наверное, нет. А вот если я что-то привезу, ну, я вожу только магнитики, у нас главное требование к магнитику максимально маленького размера, и все.
3: Американская художница Дебра Брос поступает по-другому. Она собирает необычные скульптуры из старых керамических фигурок, животных, людей, ангелочков, которые скупает на блошиных рынках, барахолках, во всяких секонд-хендах, и использует свой опыт профессионального реставратора керамики. Что она делает? Она незаметно разрезает, комбинирует, склеивает детали разных фигурок между собой. В итоге на стыке швов не остается следов, и привычные статуэтки превращаются в совершенно новые арт-объекты с другой формой, историей и смыслом. Получаются очень странные, забавные, иногда даже пугающие гибриды. Например, коты с лишними лапами, многоухие кролики или крылатые слоны.
2: Крылатый слон. Mm-hmm. Что-то в этом есть, но такой, знаешь, немножко от Сальвадора Дали, только там он рисовал, а здесь все-таки это в 3D. Если это, не знаю, оригинально, то, возможно, это кому-то и понравится. Но я, наверное, не хотел бы, когда вот из нескольких... Если бы сразу сделан изначально слоник с крылышками, мне кажется, это было бы уместнее. Хотя вдруг у него такой талант, что я даже не замечу ничего.
3: Но мне кажется, в доме хранить это странновато, если только где-нибудь в музее, на выставке там выставлять это.
2: Ну вот взглянуть один раз, как минимум, интересно, да? Она же, наверное, для этого и делает.
3: Ну,
2: чтобы
3: надеюсь.
2: Показать, ну, такая точно необычная коллекция. Возможно, где-нибудь она потом найдет в музее свое место. Только, ну, какие-то названия есть у этих скульптур? Нет. Как же как-то надо придумать? То есть они какие-то несуществующие животные, да? Видимо, с несуществующими названиями.
3: Может быть.
2: Ну что, вот такое увлечение. По крайней мере, человек творчеством занят. Это яркие заголовки на Jam FM.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 9 часов 31 минута в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Наш медицинский центр Процельс». Сейчас в центре города плюс 16 градусов, солнце появилось. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями и небольшой дождь. Ветер будет прохладный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура днем поднимется до плюс 19 градусов. В Реже сейчас плюс 15 градусов, в Ревде и в Краснодаринске плюс 14.

0: нравится мне.
1: 9:41 в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. Сегодня у нас 27 августа, четверг. Итак, что же вас ждет в последний летний четверг? Узнаем прямо сейчас. Гороскоп на 27 августа.
2: Овен, посвятит день любимому хобби. Оно отвлечет от повседневной суеты.
1: Телец, цени тех, кто однажды протянул тебе руку помощи.
2: Близнецы, неожиданные новости заставят пересмотреть ближайшие цели.
1: Рак, перед тем, как что-то сделать, дай себе время все обдумать.
2: Лев, сегодня лучше не спорить, гибкость поможет сохранить отношения.
1: Дева, у тебя появится желание заняться собственным развитием.
2: Весы, не спеши строить долгосрочные планы, обстоятельства могут измениться.
1: Скорпион, не жди подходящего момента, начни действовать уже сегодня.
2: Стрелец, не расстраивайся, если близкие отнесутся к твоим идеям скептически.
1: Козерог, последовательность поможет приблизиться к желаемому результату.
2: Водолей, сил будет меньше, чем обычно, возьми паузу для отдыха.
1: Рыбы, незнакомое занятие потребует повышенного внимания.
3: Понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: Реклама.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
0: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM. Где пробки?
3: 9 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM. ООО «Дрэл Групп», транспортная компания, 30, телефон 310-1010. 3 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Пробки чуть-чуть сокращаются, тем не менее затруднения более 9 минут остаются на Шевской. От остановки Шевская до промышленного проезда на Патрисула Мумба-Зенитчиков, от Военной до Палисадной, на Щербакова, от Прониной до Лыжников. 10 минут потратим на Московской, от Волгоградской до Щерса. Столько же на Донбасской и Бебеля, от Никольского переулка до Таватуйской улицы. Ну а самое большое затруднение сейчас на Восточной, от Декабристов до Малышева 13 минут.
1: 102.5 Jam FM.

0: 9 часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Всем доброе теплое утро. Сегодня 27 августа, четверг, воспоминания в утренней гимнастике. Спрашиваем мы тебя, как ты в детстве подражал взрослым. Почитаем сообщение, которое вы нам написали.
1: Коля пишет: в детстве мы с другом решили стать спасателями животных. Началось все с того, что однажды вечером нашли в кустах маленького котенка, который жалобно мяукал. Подобрали куда-то, пристроили и решили: все, это наша миссия на лето. Спасать всех подряд. И уже в тот же вечер нашли беспризорную лягушку, построили ей жилье, 4 кирпича по сторонам, лягушку внутрь, сверху еще 2 кирпича. Но одну и самую главную мелочь мы почему-то тогда не продумали. Это дверь. Но нас увидели родители, быстро и популярно объяснили, что спасатели из нас так себе, и заставили срочно выпускать бедную лягушку на волю. На этом наша карьера спасателей закончилась.
0: Ну, хорошая миссия, по крайней мере, да?
1: Да, добрая.
0: Это правда. Сообщение пришло от Алексея. Доброе утро. Вспомнил случай, когда папа купил свою первую подержанную иномарку, такая вишневая, аудио была 80, красная, яркая. Он садился и часами ее намазывал, натирал, потом что-то там перед капотом ремонтировал, подкручивал маленькой отверточкой. Я так хотел быть похожим на папу. Поэтому, когда родители ушли в магазин, я стащил у мамы тюбик помады, залез под журнальный столик, который объявил своей машиной, и этой помады измазал абсолютно все. Полки, ножки у столика. То есть я хотел, чтобы этот столик стал ярко-ярко красным. Ну вот. Ну и когда пришла мама, собственно, я не приняла мою отмазку, что это мой автомобиль, что пришлось, в общем, все отмывать. Но этот красный автомобиль, они вспоминают до сих пор, улыбаются.
1: Прикольно,
0: вот так вот. Хотелось
1: классно.
0: Быть похожим на папу.
1: Это миленько.
0: Это очень миленько. Ну что, продолжаем от тебя принимать сообщения. Вспоминаем сегодня, как ты в детстве подражал взрослым, что для этого делал. Рассказывай, пиши, если есть фотографии, также отправляю уже совсем скоро, подведем итоги. Ну и кому-то из вас вручим приз на Jam FM. На

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Доброе утро. В Екатеринбурге сегодня утром выли сирены. В регионе был объявлен режим ракетной опасности. Губернатор Денис Паслер сообщил об этом в 6 часов 11 минут. В сети есть видео из разных микрорайонов, где отчетливо слышен звук сирен. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие, быть бдительными. Через час 20 власти дали отбой, режим продлился менее полутора часов. В целях безопасности аэропорт Кольцово временно приостанавливал прием и отправку воздушных судов. Ракетную опасность сегодня утром объявили еще в 5 регионах России. Избирательные участки в Екатеринбурге уже вечером 17 сентября полиция и Росгвардия возьмут под круглосуточную охрану. Кроме того, предусмотрено создание резервных помещений для избирателей на случай возможных угроз, пишет «Комсомольская правда». Для обеспечения бесперебойной работы комиссии также подготовлены альтернативные источники электропитания, транспорта и средства связи. Охраной порядка также будут заниматься более 300 дружинников. Около объектов будут находиться патрульно-постовые наряды. Экипажи ДПС будут следить за безопасностью движения около избирательных участков, сообщили в мэрии. Новую дорогу построят на широкой речке. Как пишет Е1 со ссылкой на пресс-службу мэрии, она протянется от перекрестка Репина Архангела Михаила до транзитной магистрали по Металлургов. По ней можно будет комфортно ездить в сторону ВИЗа Правобережного. Пока конкретного названия у будущей дороги нет. Закончить все работы должны до 2045 года, но точные сроки городские власти пока не называют. Археологи уже обследовали небольшой участок, где пройдет первый этап строительства. И ничего ценного там не нашли. Средняя стоимость загородного дома в России по итогам августа составила 14 миллионов 300 тысяч рублей. Цены увеличились на 7%. Это связано с реализацией отложенного спроса при постепенно снижающейся ключевой ставке ЦБ и увеличении объемов выдачи сельской ипотеки. Еще одна причина – рост цен на строительные материалы и услуги, пишет газета «Коммерсант». Ваня Дмитриенко заменит Егора Крида в шоу «Голос дети». 20-летний артист станет новым наставником проекта. Об этом сообщает телеграм-канал «Стархит». Вместе с Дмитриенко кресло жюри займут Полина Гагарина, Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина. Дмитриенко стал самым молодым наставником в истории телепроекта. Съемки 13-го сезона стартуют 27 августа в Москве. Ведущими шоу снова будут Яна Чурикова и Валя Карнавал. Доллар на четверг 84.28, евро 98.29.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 10 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 17, плюс 19 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Джем-ФМ.

0: 10 часов 9 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов. Подводим итоги нашей игры. Вручим кому-то из вас сейчас пару билетов на спектакль «Гробовщик», категория 16+. Ну а сегодня у нас был четверг воспоминаний. Мы тебя спрашивали, как ты в детстве подражал взрослым, что ты для этого делал, что надевал, куда ходил, с кем встречался. Ну и вообще, может быть, какие-то поступки совершал, которые свойственны взрослым.
1: Аня пишет: мама моей подружки работала в пекарне, и мне очень хотелось быть на нее похожей. Я делала себе фартук из полиэтиленового пакета, поварской колпак из обувной коробки. В этом виде шла на улицу и с помощью ведерка из-под майонеза лепила куличи. И у меня была своя собственная пекарня. Смотрелась я в этом одеянии и с коленками в песке эффектно. Забавно, я представляю этот фартучек.
0: Марина пишет: привет, в детстве я была уверена, что быть взрослой женщиной значит постоянно пить кофе из маленьких чашечек и разговаривать по телефону с подружками, неважно о чем. Я брала телефон и делала вид, что с кем-то разговариваю, а в руке у меня была чашечка, в которую я наливала сок.
1: Забавно, слушаю, интересная потягивала. Находка.
0: Ну, ты хотела такой быть дамой?
1: Конечно, да, конечно.
0: Но сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Джумы. Доброе утро. Когда я была маленькая, мы с двоюродной сестрой всегда мечтали стать взрослыми, носить каблуки, как наши старшие сестры. И поэтому всегда, когда оставались дома одни, надевали на голову колготки. Это у нас было типа длинные волосы. Ну и, конечно, туфли на каблуке, туфли сестер. И неважно, что они были нам велики, мы себя представляли красотками. А сейчас каблуки не люблю. Видимо, в детстве находилась. Ну что, вручаем мы сегодня тогда главный приз тебе, Джума, а это, между прочим, билетики, пара билетов на спектакль «Гробовщик», категория 16+.
1: На правах рекламы.
0: Это совместная работа Николая Калиды с камерным театром.
1: Классический текст превращен в динамичное зрелище с элементами черного юмора.
0: В связи с ремонтом спектакля камерного театра в новом театральном сезоне проходит на сцене Дома офицеров.
1: Спектакль состоится 11 сентября на сцене Дома офицеров.
0: Для зрителей старше 16 лет.

Всем доброе утро, это Джем FM, это утренняя джимнастика, Пал Палыч и Маргарита. Сегодня у нас на правах рекламы гости, не просто гости, а королевы, организатор конкурса королевы тут Виктория Рязанова и победительница 2025 года Эльвира Сергеева. Узнаем все подробности о новом сезоне категории 0+, уже совсем скоро, слушай на Джем FM.

0: Реклама.
1: Жиши, пиши с буквой И. Ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20 22 106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8348.
0: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
4: А еще там дают подарки за покупку.
5: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
6: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Джем ФМ.
8: Где пробки?
9: 10 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM, ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки», телефон 310-10-10. 4 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Затруднение более 10 минут сейчас находятся на Московской, от Волгоградской до Щерса, на Донбасской Бебель, от Никольского переулка до Таватуйской улицы. 11 минут на Титова от Братской до Рижского переулка, 12 на Большакова от 8 марта до Московской. Самое большое затруднение на Космонавтов от Артинской до Челюскинцев, 13 минут.
0: Реклама. НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
6: 102.5. Джем ФМ.
9: Всем доброе утро, всех с четвергом, ну и всех с этим замечательным днем, который только-только начинается. Но несмотря на то, что час ранний, у нас уже очаровательные гости. Сегодня к нам на правах рекламы заглянул организатор регионального конкурса «Красоты плюс сайз Королевы Тут» Виктория Рязанова и победительница 2025 года Эльвира Сергеева. Девчонки, здравствуйте!
10: Всем доброго дня, доброго утра, кто еще не проснулся.
9: Молодцы, позитивные, яркие, красивые, все фотографируют, все снимают, но так и должны делать современные девушки, тем более красотки. Девушки, которые, да, красотки. Ну что, давайте знакомиться. Виктория, расскажите нам, как родилась идея конкурса, ну и вообще, как определяется плюс сайз? Мне вот как мужчине это очень интересно.
10: Ну у нас, да, достаточно нестандартный формат конкурса. Плюс сайз... Ранее я сама была соорганизатором в конкурсе «Красоты для девушек до 48-го размера».
9: Так.
10: И когда поступали анкеты девушек чуть побольше, да, было не очень ловко им отказывать. То есть ощущение такое, что почему они недостойны, что ли, да? То есть каждая женщина мечтает стоять на сцене. Каждая хочет выйти в красивом платье, надеть корону, получить подарки, да, просто кайфануть от всего происходящего, да. И получается, что девушки уже чуть больше размером не котируются, да, то есть шаблоны красоты нынешние, которые признаны считать.
9: Ага. Сложно, да, попасть уже?
10: Очень сложно, поэтому я так приняла решение, что я хочу сделать конкурс именно для этих девушек от 48-го размера. Почему это 48-й размер? Потому что уже в 48-м многие женщины не любят себя, не принимают себя, не могут смотреть на себя в зеркало, к примеру. Я некрасивая, я толстая и так далее. То есть мы даем трансформацию. 6 недель у нас очень большая работа психологов, различные практики, арт-терапии, нейрографики, выезды на турбазу, творческие мастер-классы, сексологи, нумерологи. То есть у нас такая полномасштабная программа, после которой каждая женщина просто будет чувствовать себя уверенно, и мы идем именно через страх. То есть у нас цель – это страх, это наша точка роста. И как раз наши женщины расцветают после нашего конкурса, и еще у них есть возможность выиграть путешествие.
9: Как это классно!
11: Прикольно, да.
9: Так, ну что, поговорим как раз с участницей, да, наверное?
11: Да, Эльвира, расскажите, как решили участвовать, ну и как удалось победить?
7: Ой, решение пришло вообще абсолютно спонтанно. Один раз появился у меня объявление с анкетой. Я думаю, о, конкурс красоты, давняя мечта с детства. Думаю, сцена, красота, платье, софиты. Потом такая, думаю, ну, мне уже много лет. Угу. Я так-то взрослая и как бы по габаритам-то не очень подхожу. Но сам плюс-сайз меня немножко как бы подбодрил. И поэтому думаю, а почему бы и да? Все, закинула анкету у Виктории, мы с ней пообщались. Да, тут меня еще семья поддержала полностью. Конечно, класс. Вам интересно, ты же любишь вот эти все свои. И вот я из скромного сотрудника МЧС. Ничего я до сих себе. Пор служу еще, хоть мне уже много лет. Поэтому приняла решение.
8: И победила, самое главное.
7: И так получилось, что да, победила. Наверное, все-таки уверенность в себе, быть собой, не играть ни какие-то чужие игры, чужие эмоции, а я просто была собой. Мне было кайфово, мне было интересно, я посещала все мастер-классы, посещала все творческие мероприятия, почему бы и да. И так случилось, что действительно я победила. Ну, уверенность была, конечно же, хотелось, ну, хотя бы в троечку, думаю, ну, как так, нас не так много, всего 17, попасть в троечку.
8: А тут раз,
7: и первая корона. Это был феерия, это был восторг. Меня поддерживали мои дочки. Угу. Сегодня класс, они тоже пришли класс. Поддержать меня.
9: Здорово.
7: Вот. Ну, счастья не было предела. Эмоции зашкаливали. Это просто и слезы, и радость. Все было.
8: В общем, трансформация удалась.
7: Конечно же. Вроде скромный сотрудник, люблю сад, огород, а тут сцена. Корона.
8: Первая красавица.
7: Ну да.
9: Кстати, корона сегодня у нас находится в студии, да. На столе. Она из чего сделана? Зелененькая.
8: Изумрудная.
10: Это ручная работа. Мы заказываем корону у нас в Москве. Девочки делают у нас заказ в течение месяца-двух. У нас 3 короны. Они именно из ручной работы идут.
9: Шикарно. Ну что, каждый, кстати, может побороться за эту корону. Напомню, мы продолжим общение совсем скоро. Сейчас напомним, что набор участниц на осенний конкурс уже идет. Заявку можно заполнить в группе ВК, региональный конкурс красоты «Королевы тут». Организаторы ждут участниц старше 18 лет. Подготовка к финалу начнется 19 октября, ну а сам финал состоится 27 ноября. Не пропустите.

0: Продолжаем интересное общение. На правах рекламы к нам сегодня заглянули екатеринбургские красавицы. У нас в гостях организатор регионального конкурса красоты «Плюс сайз королевы тут» Виктория Рязанова и победительница 2025 года Эльвира Сергеева. Эльвира Сергеева, пока мы играла музыка, надела корону, ленту. Ну все, Эльвирочка,
1: все.
0: Первое место обеспечено. Красота. Ну, с Викторией хочется немножко поговорить. Какие этапы проходят участницы, кстати, у нас в конкурсе, да, и с какими испытаниями сталкиваются?

0: о себе. Это не обязательно уметь петь, танцевать.
1: С тобой и все будет хорошо.
2: С тобой не важно куда. Дорогу подскажет нам сердце.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Доброе утро. Дональд Трамп прокомментировал визит главы ЦРУ в Москву. По словам президента США, этот визит является частью рутины. США работают над завершением конфликта на Украине, и из визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву 25 августа может что-то получиться, добавил глава Белого дома. Других деталей поездки Трамп раскрывать не стал. Глава ЦРУ посетил Москву 25 августа, а позднее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Джон Рэдклифф встречался в Москве с представителями российских спецслужб, пишет ВФМ. Бензин в отдаленные части Среднего Урала поставляется бесперебойно на основании еженедельных заявок муниципалитетов. Об этом сообщили в департаменте информполитики, на который ссылается Коммерсант. Для стабильного снабжения удаленных районов местным администрациям предписано регулярно направлять поставщикам данные о фактических остатках и потребностях. Такая практика позволяет компаниям корректно планировать логистику и объемы поставок с учетом специфики каждого района. Между тем, в Екатеринбурге сегодняшнее утро началось с привычных уже очередей на АЗС. Свердловские власти до конца года увеличат размер регионального материнского капитала до 800 тысяч рублей, заявил губернатор Денис Паслер. Ранее женщины могли получить выплату в 182 тысячи за рождение третьего или последующего ребенка единожды. Однако после изменений средства будут направлять за каждого третьего и последующего ребенка. При этом размер будет увеличен и дифференцирован в зависимости от количества детей. За третьего ребенка 500 тысяч рублей, за четвертого 600, за пятого 700 тысяч, за шестого и каждого последующего 800 тысяч рублей. Изменения станут частью новой уральской демографической доктрины, сказал глава региона. В конце сентября в Екатеринбурге состоится 8-й открытый театральный фестиваль моноспектаклей и дуэтов «Свой». Его организуют камерные театры Екатеринбурга. В афише 13 спектаклей. Будут показаны знаковые постановки разных лет и несколько премьерных спектаклей. География фестиваля: Ереван, Москва, Нижний Новгород, Саров, Рубцовск. Напомню, впервые фестиваль прошел в 2018 году. По традиции, в этом году фестиваль состоится на нескольких театральных площадках города. На сцене Екатеринбургского театра «Кукол», «Коляда театра», театра современной хореографии «Провинциальные танцы», ЦСД и впервые на сцене «Дома офицеров». Москвичка выиграла 24 миллиона рублей в лотерею, пока стояла в очереди за кофе. Девушка ждала свой заказ с другом в кофейне и решила зайти в соседнюю точку с лотереями. Сначала они выиграли всего 200 рублей, а потом она на эти деньги купила другой билет и сорвала джекпот, сообщает РИА. Доллар сегодня 84,28, евро 98,29.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Всем доброго-бодрого. В Екатеринбурге 11.03, с бортом пасмурно, плюс 17 градусов. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-запада от 5 до 10 метров в секунду. В течение дня 17-19, выше нуля.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
1: В

0: с искорками, с огоньком. Так будет точнее, пусть проходят все рабочие процессы дня сегодняшнего, предпоследний рабочий, у нас четверг, завтра пятница, что тоже немаловажно, что тоже вызывает улыбочку. Ну и побольше приятностей сегодня. С меня, как всегда, хорошая музыка. Зовут Диджей Дэн. Всем большой привет. Скоро Краш Адамс, затем Зиверс. Ну а прямо сейчас руки вверх на Jam FM. Меня зовут Диджей Дэн. Всем привет.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел,

0: 102.5 Jam FM.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: И далее в полный вперед. Газующая Зиверт на Jam FM. Ну и мы тоже не стоим на месте. Через минутку свежая история Яны Фимова. После прогноза погоды, но откроется очередной музыкальный нон-стоп на Jam FM. Максим.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
3: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Jam FM.
9: Привет! Муж Елены Борщевой высказался о своей роли в семье. Недавно спортсмен Валерий Юшкевич побывал на столичной премьере нового сериала. На красной дорожке он дал редкий комментарий журналистам о своей семейной жизни и роли в ней. Супруг звезды шоу Comedy Woman заявил, что все решения принимает вместе с Еленой. Однако последнее слово остается за ним. Валерий прокомментировал. Иногда напутствия и советы жесткие. Конечно, потому что папа не чужой человек и может высказывать что-то жестко. Но в целом, конечно, у нас в семье все хорошо. Бывают разные истории, но мы любим друг друга. Любим наших детей и, конечно же, их поддерживаем. Отмечу, что Валерий Юшкевич и Елена Борщева в браке уже более 20 лет. У пары две дочери – Марта и Ума. Возлюбленные познакомились в 2004 году на финале высшей лиги КВН. Валерий приехал поддержать друзей с командой РУДН, а Елена выступала в сборной Пятигорска. Все-таки мужчина – лидер семейства. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
8: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 11.27 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс» с бортом плюс 17. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-запада 5-10 метров в секунду. В течение дня 17-19 выше нуля.
1: Реклама.
10: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
11: Комплексное обследование молочных желез. Все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
10: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
11: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: сердце крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: Jam FM.
2: Я слушаю Jam FM.
1: Jam FM.

0: Немного рановато, но очень близко к реальности, потому как пятница уже завтра, через несколько часов, можно и так сказать. Думаю, что все это подпитывает градус хорошего настроения. Ну, а там два выходных. Кстати, последних летних успеваем все, что запланировано сделать. Ну, а пока хорошего четверга, и с меня хорошая музыка, зовут Диджей Дэн. Скоро Анна Асти, еще раньше Наталья Подольская, ну, а продолжится музыкальный нон-стоп на Jam FM. Группа Рио.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт. Идем в Петрович.
2: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
3: И снова музыка прямо сейчас. 102.5.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. Сегодня утром в Свердловской области объявляли ракетную опасность. Соответствующее сообщение появилось в начале 7 утра, но уже через полтора часа угрозу сняли. Отбой был дан в 7:30. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Денис Паслер. В разных районах Екатеринбурга сегодня выли сирены, об этом рассказывали горожане. В аэропорту Кольцово вводились временные ограничения на полеты. Ракетная опасность также была объявлена еще в 5 российских регионах. Десятки рейсов задержаны в аэропорту Кольцово из-за утренней ракетной опасности. Об этом свидетельствует онлайн-табло Екатеринбургской авиагавани. Задержан вылет самолетов в Москву, Стамбул, Бишкек, Казань, Минводы, Сочи, Петербург и другие города. С прилетом выбились из расписания рейсы из Сочи, Хургады, Бухары, Новосибирска, Калининграда, Абакана и других городов, сообщает агентство ИАН. Серьезное похолодание пришло на Средний Урал. Сегодня днем в Екатеринбурге еще плюс 18, завтра уже 13, а в субботу 11 градусов. В воскресенье температура начнет немного повышаться. Днем ожидается уже до плюс 13. В конце недели Уралгидромет пообещал на Среднем Урале первый снег. Правда, пока только в горах на севере региона. Снежинки там могут пролетать 28 и 29 августа, рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шипаренко. Логотипы для оплаты товаров с помощью цифрового рубля стали появляться на кассах российских магазинов. При выборе этой опции магазин предлагает отсканировать QR-код в приложении банка. После выполнения такого действия финансовая организация предлагает выбрать счет списания и показывает банк магазина, куда планируется перевод в цифровых рублях. Однако пока провести платеж в самом цифровом рубле возможности нет. Она появится с 1 сентября. В Подмосковье археологи нашли клад времен сына и внука Дмитрия Донского. В Коломне при раскопках был обнаружен кувшин с серебряными монетами в количестве более 2500 штук. Монеты отчеканены при Василии I и Василии II. Предположительно, кувшин закопали в первой трети 15 века во время эпидемии чумы. Всего в сосуде было 13 рублей. На эти деньги в те времена можно было купить два дома или табун лошадей. Подобные серебряные монеты встречаются крайне редко, некоторых нет даже в нумизматических собраниях крупнейших музеев страны. Доллар на четверг 84.28, евро 98.29.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 12.04 на наших родинах в центре Екатеринбурга, плюс 17 на сегодня. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер северо-запада от 5 до 10 метров в секунду в течение дня, 17-19 выше нуля.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Не знаю, насколько актуален релакс именно сейчас. Все-таки рабочий день у нас в разгаре, но тем не менее, небольшие передышечки. Это в любом случае давай себе любимому кофеек, чаек и все остальное. Это точно лишним не будет, так же, как и хорошая музыка. Британский певец Мика с релаксом на Jam FM. Я с приветом и представлю, кто нам составит компанию. Совсем скоро Бир Вольф, еще раньше звонки. Ну а первым в списке в музыкальном нон-стопе группа Винтаж на Jam FM.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: Уэстады Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
3: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
0: Спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. Как сообщает сервис «Яндекс.Карты», итого 8 марта стоят от Братской до Водительского проезда, космонавтов от фронтовых бригад до Челюскинцев, маневровые от Монтажников до Тватуйская, Московская от Обездной до Волгоградской. Тормознем на Донбасской Бебеля. От Никольского переулка до Тватуйска, на Челюскинцев, от Свердлова до Восточки.
7: Реклама.
8: Продолжите фразу. «Три десятки – это…»
9: «Такси. Я на работу езжу».
10: «Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли».
11: «Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно».
12: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
13: ООО «ДРЛ Групп». Украин 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
14: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Валерия Василевская, более известна как Beer Wolf, старый хит в ее исполнении «Посмотри в глаза» на Jam FM. Ну, а Яна Ефимова приготовила свежую историю буквально через минутку, затем прогноз погоды и продолжит музыкальный нон-стоп на Jam FM. Группа Kang City, Афилус Лондон.
1: Реклама. Жиши, пиши с буквой И, ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20 22 106. ИП Каутай Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8348.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
4: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
5: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam.

0: проектом лаборатории станет самостоятельная творческая работа.
1: Законопроект о длительной рассрочке на новостройки. Кабмин и ЦБ вышли на согласованное решение по этому вопросу, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС. В соответствии с законопроектом застройщик будет предоставлять дольщику такую рассрочку, при которой выплаты продолжаются и после ввода дома в эксплуатацию, а квартира до погашения долга остается в залоге у девелопера. При этом дата последнего платежа не должна быть позже 3 лет с момента ввода жилья. Ожидается, что закон вступит в силу 1 сентября следующего года. Свердловский облсуд рассмотрит иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в региональное заксобрание. Иск об отмене регистрации «Яблоко» подало Свердловское региональное отделение политической партии ЛДПР. Рассмотрение дела состоится завтра, сообщили в пресс-службе облсуда. Напомню, 10 августа Верховный суд отменил регистрацию партии «Яблоко» на выборах в Госдуму. Иск подала партия «Родина». В нем было указано, что «Яблоко» превышает лимиты финансирования избирательной кампании, нарушает агитацию, имеет признаки экстремизма. Свердловским студенткам, родившим ребенка во время обучения, будут выплачивать 30 тысяч рублей в месяц до получения диплома или до 3-летия ребенка, рассказал губернатор Денис Паслер во время вручения госнаград за заслуги по укреплению института семьи и воспитанию детей. По его словам, мера позволит девушкам спокойно принять решение о замужестве и рождении ребенка в период обучения на очной форме, пишет «Коммерсант». По словам губернатора, изменения станут частью новой уральской демографической доктрины. В Екатеринбурге продолжается прием в 10 классы. Остались места в 78 школах. Самое большое количество вакансий, 231 место, остается в универсальных классах, куда зачисление проводится без индивидуального отбора. Есть места и в профильных классах. И для десятиклассников нет территориальной привязки. Школьник может выбрать любую школу Екатеринбурга, где есть места, пишет «Комсомолка». Бейонсе пожертвует $1 миллион из личных средств на помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения в Колумбии. Деньги направят на закупку продуктов и товаров первой необходимости. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 10 августа в департаменте Чока. По оценке властей, стихийное бедствие затронуло 15 департаментов страны. Погибли более 300 человек. Свыше 31 тысячи домов было разрушено. Ранее сообщалось, что еще одна известная артистка, колумбийская певица Шакира, планирует профинансировать строительство 10 образовательных учреждений в Чока. Доллар 84,28, евро 98,29.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: 13.03 на наших радийных в центре Екатеринбурга. Периодически появляется солнце и плюс 18 градусов. На завтра, пятницу, 28 августа, синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. А этой ночью до плюс 8, завтра днем 10-12 выше нуля.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
2: Пришел.

0: рабочим так точно делать не нужно. Пусть наоборот летит быстрее вперед к вечеру со всеми приятностями. Ну и, конечно, к выходным, которые прям по курсу. Филатов и Кэрос на Jam FM продолжают пока что четверг, а я продолжаю ставить для тебя хорошую музыку. Зовут DJ Дэн. На подходе Кэтсай, затем Иракли. Ну а в начале очередного музыкального нон-стопа на Jam FM. Денис Клявер.
1: Реклама.
2: Друг, ну так ты, заждались тебя.
3: Ребят, у меня машина сломалась, на трассе стою, не ждите.
2: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем, они машину твою довезут, завтра и займемся, а ты давай к нам.
4: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
5: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
9: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
10: Телефон рекламной службы Jam FM
11: 235-0905.
10: 235-0905.
11: Jam FM.
10: И снова музыка прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Екатерина Климова в восторге от путешествия на Камчатку. Актриса решила провести долгожданный отпуск на Камчатке. Там она вдоволь наелась свежих крабов, и Климова призналась, что именно такой отдых ей по душе. Она прокомментировала, цитирую, «Трудно сказать, что больше всего впечатлило. Киты, красивейшие виды или вкуснейшие крабы, которых мы ловили, чистили и, конечно же, ели. Нам очень повезло с погодой и с командой, которую нам посоветовали наши гиды. Поверить не могу, что скоро домой, и все это будет лишь воспоминанием». Екатерина обожает путешествовать по России. Ранее она отправлялась в круиз по Волге. Отмечу, что Екатерине Климовой 48 лет. Многие считают ее одной из самых красивых актрис страны. А мы с этим даже и не спорим. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 13.29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». За бортом плюс 19. На завтра, пятницу, 28 августа, синоптики прочат переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью всего до плюс 8, завтра днем тоже не жарко, 10-12 тепла.
4: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
5: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
4: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
5: Возможно, противопоказания. Необходимо консультироваться.

случайности и не случайности, все к лучшему. Немного философии от Матвея Мельникова на Jam FM. У нас же ничего случайного, все проверено и только хорошая музыка. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Сивиль Артикасти, затем Мари Краймерери, но прямо сейчас и Флорок на Jam FM.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый день. МИД России объявил персоной нон-грата сотрудника посольства Румынии. Его вышлют из России, говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства. Ранее сегодня на Смоленскую площадь вызвали временную поверенную в делах Румынии Лилиану Бурду и вручили ей ноту. Как пояснили в министерстве, это ответ на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон-грата сотрудника посольства России в Бухаресте. Бензин в отдаленные части Среднего Урала поставляется бесперебойно на основании еженедельных заявок муниципалитетов, сообщили в Департаменте информполитики. Для стабильного снабжения удаленных районов местным администрациям предписано регулярно направлять поставщикам данные о фактических остатках и потребностях. Такая практика позволяет компаниям корректно планировать логистику и объемы поставок с учетом специфики каждого района. Между тем, в Екатеринбурге к заправкам выстраиваются очереди, которые создают огромные пробки на дорогах, пишет портал 66.ru. Еще на трех дорожных участках в Екатеринбурге до конца третьего квартала запретят парковку. Знаки «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» будут установлены на участках улиц Спутников, Цвиллинга и переулков Вечерний и Утренний. Одновременно с этим власти продолжают расширять зону муниципальной платной парковки. Наконец, прошлого года число платных парковочных мест в центре превысило 5000. Сегодня на Средний Урал начинается первое с мая арктическое вторжение. По данным телеграм-канала «Погода» в Екатеринбурге, в течение дня арктический холодный фронт будет смещаться с северо-запада на юго-восток, сопровождаясь осадками. За фронтом ожидаются прояснения, однако вторжение холодного воздуха принесет усиление ветра днем и заметное похолодание. На западе области возможны заморозки на почве до минус 2. В Екатеринбурге самой холодной станет суббота, днем плюс 9, ночью плюс 4. В воскресенье начнет постепенно теплеть, и к 3 сентября синоптики обещают днем плюс 20. Основательница Wildberries Татьяна Ким в пятый раз подряд возглавила список богатейших женщин России по версии Forbes. Она занимала первую строчку в 2021 и с 23 по 25. В 22 рейтинг не публиковался. Журнал оценил состояние Ким в 5 миллиардов долларов. За год оно снизилось на 2 миллиарда из-за падения фондового рынка и атак БПЛА на склады маркетплейса. На втором месте рейтинга президент компании Интека Елена Батурина состояние в 1,3 миллиарда. Третье место занимает гендиректор БФА Девелопмент Людмила Коган, 1,250 миллиона. В первую пятерку также вошли частные инвесторы Екатерина Федун с 1 миллиардом и председатель стратегического совета Литуаль Татьяна Володина, у нее 950 миллионов. Доллар 84,28, евро 98,29.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: Начало 5 в Екатеринбурге, в центре города плюс 15. На завтра, пятницу, 28 августа, синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 8, завтра днем 10-12, выше 0.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Где пробки?
1: 16.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-1010. Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, Щербакова стоит от улицы Залесья до Павлодарская, Московская от Советских женщин до Волгоградская, Космонавтов от Урбины до Мельковского переулка, Московская от Обездной до Волгоградская, Рижский переулок от Московской до 8 марта, Екат от реки Березовка до Березовского тракта. Скоро Бахти и Туркен, затем Мелок, ну а продолжит музыкальный нон-стоп на Джим ФМ. Ирина Дубцова.
2: Реклама.
3: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
4: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
3: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
5: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: И снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5. Джим ФМ.

0: года может составить 95-100 рублей. При этом официальный прогноз кредитной организации составляет 85-90 рублей за доллар. Напомню, внебиржевой расчетный курс доллара является ориентиром для внебиржевого рынка, пишет «Москва-24». В Свердловской области снова начали расти цены на бензин, пишет РБК. По данным Свердловскстата, АЕ-92 вырос в цене примерно на рубль, средняя стоимость 69,36. АЕ-95 увеличился на 10 копеек до отметки 72,84 в среднем. Цены на дизтопливо и АЕ-98 не изменились. Последний месяц средняя цена на дизтопливо, согласно официальной статистике, снижались, как и стоимость бензина марок АЕ-92 и АЕ-95. При этом в Свердловской области вновь появились сообщения об очередях на АЗС. В департаменте информполитики региона заявляют, что запасы топлива есть и на АЗС, и на нефтебазах. Компании готовы продолжать адресные поставки в удаленной территории. Первый снег выпадет на севере Свердловской области уже в конце лета. Об этом рассказали в Уралгидромете. Мокрый снег с дождем ожидается в горах. Температура составит от 1 до 6 градусов. При прояснении заморозки до минус 2. В последние дни лета в Екатеринбурге тоже будет прохладно. С 28 по 30 августа по ночам плюс 4-6. В воскресенье ночью плюс 2, плюс 4. Днем от 10 до 14 тепла. В субботу и воскресенье возможен дождь. Портал 66 отмечает, что лето этого года в Екатеринбурге стало рекордно дождь. За сезон выпало 211% от нормы. Ученые говорят, что в России климат меняется в 4 раза быстрее, чем в остальном мире. В Екатеринбурге осенью запретят парковаться на 4 улицах. Знаки о запрете остановки, стоянки, а также таблички «Работает эвакуатор» установят на следующих участках. Улица Спутников, улица Цвиллинга, переулки Вечерний и Утренний. В мэрии сообщили, что это необходимо для повышения безопасности дорожного движения и обеспечения пропускной способности, пишет Е1. И отмечают, что водители часто критикуют не только запреты на парковку, но и платные стоянки, число которых в городе постоянно растет. Платные места с почасовой арендной платы организованы почти по всему центру Екатеринбурга. При этом с 20:00 до 8 часов утра машины там можно ставить бесплатно. Британский актер Руперт Грин вернется к роли Рона Уизли, отмечает издание «Нью-Йорк Таймс». Грин присоединился к актерскому составу бродвейской постановки «Гарри Поттер и проклятое дитя», в которой уже был задействован исполнитель роли Драко Малфоя в оригинальной серии фильмов «Том Фелтон». Артист будет выходить на сцену со 2 февраля по 30 марта будущего года. Пьеса рассказывает о жизни главных героев культовой франшизы и их детей, которые отправляются в школу магии и волшебства Хогвартс, пишет Лента.ру. Официальный доллар 84,28, евро 98,29.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра пятницу, 28 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 8, завтра днем 10-12, выше нуля.
3: Jam без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Jam.fm.
4: Jam без правил.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: А у нас с вами на часах 17.09, значит, пришло время поговорить, ребята. За окном, кстати, в центре города 13 градусов тепла. Ну что поделать, все-таки лето уходящее. Кстати, два прекрасных человека сегодня встречают с тобой этот вечер. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Сегодня есть тема, которую мы обсуждаем. Я, на самом деле, люблю такие истории, потому что можно покопаться немножечко в себе и быть благодарным, потому что это, ну, хорошая черта характера. Значит, сегодня тема звучит так. Продолжи фразу. Лето было хорошим, потому что... И дальше уже свое сообщение. Ян, почему у тебя было лето хорошим?
3: У меня лето было прекрасным, потому что выдалось огромное количество новых знакомств. Вообще всегда летом как-то больше всего знакомишься с людьми, потому что больше всяких движух, фестивалей, всяких вечеринок, событий. В общем, я по работе, правда, познакомилась со многими людьми. Это и полезные знакомства, и, в принципе, все люди очень творческие. Они заряжают себя таким же позитивом, креативом. В общем, я, наверное, за это благодарна этому лету. Я знаю, что всегда... Да, и, так как я журналист и работаю с людьми, всегда их встречаю, но это лето выдалось особенно каким-то ценным по новым знакомствам.
2: Ну, у меня не так обширно, но все-таки тоже, конечно, хочется сказать, что вот лето было хорошим, прекрасным, и сказать ему огромное спасибо, ну, во-первых, потому что за все эти 13 прошедших рядом со мной летних сезонов, конечно, хочется сказать огромное своей супруге, потому что 25 июня у нас была дата, наша свадьба. Хочется сказать лету спасибо. Спасибо и люблю, потому что семейные вечера были под звездным небом, потому что смех детей, вот отбрызг, когда они прыгали в бассейн. Хочется сказать спасибо, что этим летом я снова увидел своего дедушку, которому исполнилось 93, и каждый раз, мне кажется, все-таки это лето не сможет продолжаться. Также огромное спасибо и сказать, знаете, люблю это лето, потому что чемпионка мира Мария Бесчастная, и тебе огромное спасибо за мастер-класс по аквабайку, это было просто незабываемо. Кстати, еще почему я хочу сказать спасибо этому лету, потому что, вы знаете, первый раз вот этим летом в 2026 году я встречал закаты и рассветы на заправках. Это боль многих, но все же. Кстати, отдельно еще хочется упомянуть за рабочие путешествия. Москва, Питер, Казань, Новосиб. И все это было этим летом. Ну и, конечно, всем тем, кто нас действительно слушает, вам тоже спасибо за это лето, что вы действительно были с нами. Мы, конечно, не уходим, мы, конечно, не прощаемся, но все-таки эта искренность, которая наполняет наши выпуски, ну, по крайней мере, мы стараемся это делать, она сегодня будет присутствовать. И тем, кто напишет нам комментарий, и лучшему из них мы подарим сегодня подарок. Это сертификат номиналом 1500 рублей в сеть пиццерий Папа Джонс. У тебя, кстати, есть несколько вариантов. Первое, это канал в Максе, он так и называется. Радио Jam FM Екатеринбург. Можешь в личку, кстати, написать +7 932 020 102.5. А также ВКонтакте уже висит пост. Ну и прежде чем отправиться в танцевальную гимнастику, напомним, что через 10 минут мы будем считать твои личные и публичные сообщения.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Миша, возьми еще эти коробки.
3: Они уже не входят ко мне в машину.
4: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
5: Мы стекло у шкафа разбили.
2: Ну, Миша!
4: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрейл Групп». Украин 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Жиши, пиши с буквой «И». Ща-ща с буквой «А». А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20 22 106. ИП Куртаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8348.
8: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы «Jam FM».
11: 235-0905.
10: 235-0905.
12: «Jam FM».
13: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 20 минут. В центре города 12 градусов со знаком плюс. И легкая такая, знаете, дождливая влажность присутствует. Ну, к ней как-то за это лето мы уже привыкли. Начинаем читать ваши сообщения, которые вы присылаете к нам в ответе на вопрос или просто на какое-то продолжение. Это лето было хорошим, потому что... И вот тут уже вы.
3: И вот Джума нам пишет, потому что это лето, жара, выходные на природе. Ну, насчет жары, конечно, не знаю, были такие, ну, денечки были жаркие, но все-таки лето в этом году выдалось такое плаксивое и дождливое.
2: Меня просто насквозь выключило сообщение от Полины. Так, воспринимайте это в юмористическом ключе, потому что Полина написала именно там вот со смайликами, которые смеются. Значит, она говорит, я осталась жива. Итого, это лето было хорошим, потому что она осталась жива. Но подождите, все лето со мной что-то случалось, падение, ушибы, оставалось без ключей, какая-то авария, мелкие неудачи. В общем, короночка, я обожглась. Спасибо, лето, что не добило. В данном случае, Полина, тебе просто большой респект, потому что все какие-то жизненные неурядицы ты встречаешь с гордо поднятой головой. Юмор реально поможет.
3: А вот я, кстати, уже сказала, да, про дождливое такое достаточно лето, а вот Светлана нашла в этом свои плюсы. Она нам пишет, потому что лето было хорошим, потому что постоянно шли дожди и не было необходимости постоянно срываться из города, ехать поливать свой сад, как прошлые года из-за постоянной жары и засухи.
2: Ищем только позитивные предложения и мысли от уходящего лета. Вспоминать надо, ну, только хорошее. И это действительно показатели вашего спокойного внутреннего мира. Но если есть какие-то сомнения, можете написать нам, ну, какую-то интересненькую историю. В общем, продолжите фразу. Это лето было хорошим, потому что, как минимум, сегодня ваше сообщение получит подарок.
3: Это сертификат номиналом 1500 рублей в сеть пиццерии Папа Джонс.
2: Вы можете нам написать в канал Макси, который так и называется, Радио Джем FM Екатеринбург, а также в личку +7 932 020 125. И ВКонтакте мы тоже есть. Заходи, открывай и пиши свои сообщения. Ну а пока, Хана и Кирилл Майот, я это ты.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Ровно середина часа, а значит, в студии легендарные свежие истории. Давайте начинать.
3: Ваня Дмитриенко. Еще раз подчеркну, что мой любимый исполнитель станет самым молодым наставником в истории проекта «Голос дети». Я на самом деле не слежу вот именно за этим шоу, не смотрю уже давно и «Голос», «Взрослый», «Голос дети», но вот пишут, что он Егора Крида там заменит, и вот первый
2: это
3: канал...
2: Это после того, как он цветы бывшие отправил,
3: такая,
2: он ему подсолил.
3: Такая, да, история там у них своя, в общем, заменит Егора Крида. Первый канал раскрыл официальный состав жюри, оказывается, уже 13-й сезон этого проекта. Одно из красных кресел займет как раз-таки Ванечка Дмитриенко. Компанию ему составит Полина Гагарина, а еще одну команду вместе будут курировать супруги Аида Гарифуллина и Алексей Воробьев. Тоже классная пара. В общем, съемки слепых уже прослушиваний вот этого отборочного этапа нового сезона скоро стартуют в Москве. И очень рада, что Ваня 20 лет уже Лужники собрал, в жюри сидит. Извините меня, это уже такой уровень, как будто бы кажется,

0: бэкграунд от этого события, даже если, возможно, не пройдет период вот этих слепых прослушиваний.
1: И, ну, то, что он с ними синхронизируется, это вообще 100%, потому что, мне кажется, все-таки он еще не забыл, каково это, и он знает вот эти точки, где они могут расслабиться, где они могут расстроиться.
0: Он такой свой пацан.
1: Их же надо поддержать как бы в моменте. Я думаю, что он с этим справится. Ну, стоп, вы посмотрите вообще, что он творит. Вы что творите? Вы что творите? Ванечка, вы... Да, вообще никаких вопросов, честно, нет. Легенда, хотя уже в таком возрасте.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра пятницу, 28 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 8. Завтра днем 10-12 выше нуля.
2: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
4: Профилактика и все виды лечения варикоза, консультация специалистов-фрибологов, лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
2: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Джем без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Jam.fm.
6: Джем без правил.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 41 минута. Продолжаем читать ваши сообщения, которые вы присылаете в ответе, но в данном случае в продолжении фразы. Это лето было хорошим, потому что... И вот Юля говорит, потому что мы достроили свой дом, и теперь там полноценно можно жить. Мы счастливы, Юля. Поздравляем вас, честно, искренне. Просто прикидываю, сколько сил... Я про деньги вообще молчу, конечно, потому что цены... Их вслух опасно просто произносить. Поэтому, Юль, поздравляем вас и от себя в том числе.
3: А мне очень нравится сообщение от Миши. Пришло к нам в личку. Он пишет: спасибо большое этому лету, что почти в середине него у меня родилась дочь. Безумно счастлив, что это было совместно. Он присутствовал уже второй раз на партнерских родах. И на третий пойду тоже. Ведь ничего лучше нету, чем видеть и ощущать все переживания любимой. И пишет: Катенька, я тебя очень люблю и привет тебе передаю.
2: Да, мы тебя поздравляем, Миш. А мне все ваши сообщения нравятся. Вот, например, Настя написала: привет, Джемики, хеллоу. Это лето было хорошим, потому что в самом начале лета мы, большой нашей компанией, съездили в Абхазию. Мы сколько не планировали бы раз поездки с друзьями куда-то далеко, я имею в виду, вот там в другую страну, в отпуск слетать. Никак не получается. Все время расходятся графики. Хотя, с другой стороны, может быть, оно и к лучшему, что мы вот ездим в разное время, в разные места, а потом собираемся и друг другу рассказываем, дарим какие-то подарки. Это очень круто. Настя, у вас прекрасная компания. Ну, расскажи хоть, что делали? Каково оно вообще ездить с огромным количеством друзей? И что из этого может получиться?
3: Кстати, вот есть сообщение от Башкира. У него такой никнейм. А у нас же как тема-то звучит? Продолжи фразу. Это лето было хорошим, потому что... И он пишет вот такое сообщение: потому что не был в отпуске. Ну, странно. Обычно пишут, что был в отпуске, а хорошим не был в отпуске. То есть все работал.
2: Ну да, заработал просто. Ну, вот он да. И говорит, что не был.
3: Может быть, я подумала, что у него ну, вот эту частичку не... Вот надо было на «я», там Т9 как-то заменил, что я был в отпуске, а не не был. Ну, возможно, действительно трудоголик и тоже от этого кайфанул. Для него это было прекрасным летом.
2: Да, и если твое сообщение исправь, чтобы мы поняли, каково оно все-таки не ходить в отпуск, или наоборот, ты рад, что ты в отпуске. Хотя, с другой стороны, я вот с позитивной точки зрения всегда, если не ходил, значит заработал, а если ходил, значит отдохнул. Тут с какой стороны ни покрути, ни посмотри. Ладно, через 10 минут мы с вами подводим итоги и скажем, кто сегодня победил. Ну а пока нам говорят: ты помнишь нашу Мэри? Ну, конечно, мы помним. Задача только найти того, кому мы отдадим наш, собственно, подарок.

0: 102,5 Jam FM.
1: Пока, пока, котики, моя пармотики, я вас составлял, я уже скучал, чау. Пока, пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука, жука, пить.

0: FM без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов 55 минут, в центре города 12 градусов со знаком плюс, достаточно прохладно, но все-таки лето уже говорит нам свое пока-пока. Ну а пока мы провожали наше лето, мы определили, кто сегодня победил.
3: Тема вечера сегодня звучит так. Продолжи фразу, это лето было хорошим, потому что... У нас есть сообщение от Миши, вот он нам написал, что у него этим летом родилась еще родилась дочка, это второй уже ребенок, и за третьим тоже сказал, что пойдет, обязательно партнерские роды были, и вот говорит о том, что это радость, разделять такие эмоции со своим любимым человеком, со своей супругой Катенькой. Поэтому его сообщение сегодня мы выбираем, и он получает сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс». Мы поздравляем и с выигрышем, и с рождением доченьки, конечно же. Пускай растет здоровенькая и, главное, счастливая.
2: Ну, а перед этим хочется еще сказать, что нам Кирилл написал, а мы всегда читаем всех тех, кто, безусловно, в этот вечер вместе с нами. Он сказал о том, что это лето было хорошим, потому что оно лето. Согласен, лето в целом всегда хорошо. Да и осень прекрасна, да и зима великолепна, ну и весна невероятно волшебна. А там уже хоп! И лето. Так что ждем либо его следующее, либо просто встречаем новый сезон. Итоги подвели, но мы не заканчиваем. Услышимся уже в следующем часе. Ну а пока Анечка Асти топит за то, что мы продолжаем. А мы не можем ей в этом отказать.
4: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но несчастливая.

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. Президент Путин направил соболезнования властям КНР и Непала из-за схода сели в Тибете. В телеграмме китайскому лидеру Си Цзиньпин он попросил передать слова сочувствия и поддержки всем потерявшим близких, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В послании президенту и премьеру Непала выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами и разрушениями на северо-востоке страны. 25 августа в Тибете откололась часть ледника, рухнула в ущелье, перекрыла русло реки, создала запруду, плотина прорвалась, возник гигантский сель. По последним данным Катманду Пост, число погибших в результате наводнения более 300 человек. Между тем, российский дипломированный гид Елена Аксюс пропала без вести во время наводнения в Непале, сообщает Life.ru, ссылаясь на Шот. 48-летняя женщина приехала в страну по российскому паспорту в составе группы из Эстонии и направлялась в сторону Тибета. Еще одной пропавшей россиянкой стала 38-летняя жительница Санкт-Петербурга Анна Пак, которая собиралась в горы в составе группы. Между тем, благополучно найдены две российские туристки, пропавшие после наводнения, пишет «Вечерняя Москва». На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге легковой автомобиль вылетел на встречную полосу, едва не сбив дорожного рабочего. Как сообщили очевидцы, водитель Mitsubishi Lancer резко перестраивался, задел машину в соседней полосе, установленный в ней видеорегистратор снял момент аварии. После этого Mitsubishi въехал во встречное, стоящее на светофоре машины, перелетев через разделительную полосу, где идет ремонт, и едва не сбил рабочего. Повреждены как минимум 3 автомобиля. Столкновение произошло на Космонавтов в районе 1 километра в сторону вокзала. Пишет Е1. 70% детей-мигрантов успешно прошли тестирование на знание русского языка и были зачислены в школы, сообщила на пресс-конференции замдиректора департамента образования Екатеринбурга Елена Кречетова. Она отметила, что было 9 пунктов тестирования, они активно работали все лето. Дети, которые не сдали русский на достаточном уровне, могут позаниматься еще 3 месяца, а затем пройти новое тестирование после подачи заявления в школу, пишет «Новый день». Напоминает, что требование обязательно сдавать тест на знание русского языка для детей-мигрантов, поступающих в школы, появилось весной текущего года. Президент США Дональд Трамп переименовал знаменитое озеро Онтарио, назвал его «Америка» на фоне торговых разногласий между Вашингтоном и Оттавой. Об этом сам Трамп заявил в ролике в ТикТоке. На видео он говорит о переименовании, берет в руки распечатанную карту, размашисто перечеркивает старое название водоема и большими буквами пишет вместо него «Озеро Америка». «Наслаждайтесь озером Америка», цитирует слова Трампа Лента.ру. Напомню, озеро Онтарио расположено на границе США и Канады. Официальный доллар 84.28, евро 98.29.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра пятницу, 28 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 8, завтра днем 10-12, выше нуля.
3: Jam без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Jam FM.
4: Jam без правил.

0: FM без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18 часов и 5 минут, в центре города, за окном 13 градусов тепла. Лайфхаки и тренды. В общем, не знал, говорить все-таки это или не говорить, но опять же, кто кроме нас может подсказать вам в этом вопросе? Ребята, у нас с вами впереди 2 выходных дня. Я вам сейчас дам лайфхак, как за эти пару дней можно успеть и сфокусироваться на том, что вы не сделали за весь период наших летних вот этих выходных. Значит, шаг номер один. Выберите главное. Тут суть в чем? Откажитесь от огромных списков, возьмите всего 2 или 3 ярких желания, но причем это должно быть именно летнее желание, то есть если ваше, например, желание за лето успеть покрасить забор, ну объективно, вы можете сделать это и весной, и осенью, а только то, что происходит вот как бы, ну, летом, то есть вечерняя прогулка летом, или фрукт, кстати, вот тоже подходит под эту историю. Шаг номер 2. План вам нужен на первый день и план на второй день. В первый день посвятите природе и движению. Сходите в парк, пляж, там лес и так далее. Отложите телефоны и смотрите только по сторонам. Сделайте то, что можно делать только в теплое время года. План на второй день. Здесь уже закройте уютные домашние или какие-то городские дела. Поужинайте, не знаю, на веранде или где-то в ресторанчике, где есть летняя, как это правильно, кухня.
3: Летник.
2: Купите мороженое, которое не успели попробовать. Прогуляйтесь по центру города, возьмите, не знаю, эскимо. Мой пломбирчик. Вспомните хорошие моменты уходящего сезона и, безусловно, поблагодарите это уходящее лето. Вот вам план на этот уикенд, чем вы можете позаниматься.
3: Да, август действительно завершается, но мы-то знаем, что нам поможет сохранить еще вот это летнее настроение. Это арбузное такое лакомство сейчас популярно. Я же за тренды отвечаю на просторах интернета. Режем арбуз полосками и убираем с вами в морозилку на 5 минут. Затем окунаем кусочки в такой растопленный шоколад, это может быть молочный, белый, горький. В общем, выбирайте сами по своему вкусу и охлаждаем еще полчасика. Рецепт получил огромную популярность в сети. Причина проста, потому что шоколад быстро застывает, но при этом внутри остается сочный, жидкий центр. Поэтому сегодня обязательно купите арбуз, шоколадку растопите на водяной бане и, в общем, бегите пробовать.
2: А как получается мягкий центр, если арбуз в морозилку положить?
3: Но же все равно не до конца замерзает, он остается в нем, эта жидкость, поэтому я думаю, что да, такая жиденькая серединка.
2: А, ты просто сказал вначале, что положите арбуз
3: там же
2: в морозилку.
3: На 5 минут.
2: А, ну так
3: за
2: нормально.
3: За 5 минут
2: да.
3: С ним
2: тогда
3: ничего не
2: согласен.
3: Случится.
2: Вот, попробуйте и возьмите вот это угощение и отправляйтесь в эти выходные, чтобы уже настроиться. Да, я понимаю, что сегодня четверг, но давайте будем честны друг с другом. Четверг — это же маленькая пятница, поэтому планируем выходные заранее. Возьмите вот это угощение, свою вторую половинку или того человека, который делает просто вас счастливым. Кстати, может быть, это просто ваша собака. И прогуляйтесь по центру Екатеринбурга. Надеемся очень, что не будет дождей. Это, опять же, мы не сдаемся. Есть же зонтики. Возьмите, и все будет хорошо. Бандерас нам говорит, дай 5. Да без проблем вообще. Найдите человека в центре города. Дайте ему 5. Наслаждаемся летом.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Жиши, пиши с буквой «И». Чаща с буквой «А». А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20 22 106. ИП Куртаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8348.
3: Ручки, ласти, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
4: А еще там дают подарки за покупку.
5: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 19 минут. Пришло время поговорить про голые факты. В общем, то, что есть в мире, что уже случилось. Интересная сводка от нас. Я хочу переместиться в Индию, потому что, посмотрите, у нас в нашей стране есть такой, знаете, всеобъединяющий праздник. И причем это не 8 марта, это не 23 февраля. Я говорю именно про Новый год, который с 31 декабря на 1 января. Да-да-да. Но это у нас он в эти даты. А в Индии, оказывается, празднуется 4 Нового года. Новых годов. Вы представляете? Значит, 1 января — это обычный международный Новый год. Его громко, там большие города, курорты, везде там просто огромное количество народу, гостей, туристов. Дальше мы идем с 13 по 14 января. Если у нас это старый Новый год, то у них называется Лори и Макар. Это зимний праздник урожая. В Северной Индии люди разжигают костры, поют песни, всех благодарят за будущий урожай. Представляете? То есть не уже тот, который собрали, ну, потому что 14 января все-таки на календаре, а тот, который будет. Двигаемся дальше. Март-апрель будет астрономический Новый год по лунному календарю. Его празднуют в разных штатах, но как факт он остается, это третий по счету, получается, Новый год. И вот середина апреля, обычно 13-15 апреля, это традиционный день весеннего равноденствия или начало вот сельскохозяйственного года. Поэтому 4 раза празднуют. Прикольно.
3: Это получается, если первый раз не успел загадать то самое искреннее желание, то у тебя еще есть как минимум 3 попытки.
2: Я просто приколол на тот счет, что у меня 3 детей. Итого это, супруга, 4 человека. Если 4 раза они празднуют, это 16 подарков. Ребята, в эти праздники в Индию вообще не ногой.
3: У меня такой голый факт. Наверное, многие из вас смотрели, ну или хотя бы просто слышали о таком мультфильме, как «Спанч Боб. Квадратные штаны». Но многие, как оказалось, не знают, что он существует в реальной жизни. Это вовсе не мультяшная выдумка. Биологи регулярно обнаруживают таких необычных морских обитателей губок на склоне подводных гор с помощью специальных таких глубоководных аппаратов. В общем, видов морских губок очень много. Они разных цветов, размеров, форм. Но есть определенный вид, который действительно похож на того самого Боба из мультика. Он такой желтенький. И скажу честно, что у меня есть дома такой Спанч Боб, уже высохший. В чем суть? Их продают туристам. Вот, мне вроде бы привозили то ли с Кипра, то ли с Доминиканы еще года, наверное, 4 назад. В общем, такая высохшая уже губочка, и ты ею когда моешься, она же такая натуральная считается, она делает твою кожу гладкой, вот, может еще от каких-то проблем тоже тебя избавить. В общем, оказывается, есть тоже такой факт, имейте в виду, что губка Боб существует, его даже можно купить и приобрести себе домой.
2: Можно прямо с медицинской точки зрения избавиться от каких-то проблем?
3: Ну, я думаю, да.
2: Прям это мысли четких. Просто. Нет, тогда
3: нет, потому
2: все
3: что
2: рекомендации,
3: от токсинов.
2: Да.
3: Я же тоже тебе не врач, конечно, но написано.
2: Нет, ты
3: вот
2: просто
3: так
2: сказала, что можно избавиться. Я уточняю.
3: Написано, например, прыщи. Может вылечить прыщи. Так что если, например, вот этой губкой регулярно, не знаю, промакивать кожу, обмакивать, точнее, там, лицо, тело, можно избавиться от таких проблем. Это уж такой более деликатный просто вопрос.
2: Да, но по-прежнему мы не врачи. Все-таки стоит проконсультироваться с точки зрения именно этих историй. Но, да, прикольно. Двигаемся дальше, потому что у нас прям по курсу Филатов и Карас, DJ Groove, «Счастье есть». А вы знаете, его не может не быть.

0: будет.
1: Вечернее шоу на Джем ФМ.
0: Джем без правил.
2: 18 часов 28 минут, практически середина часа. Теперь давайте свежие истории.
3: Татьяна Ким вновь заняла первое место в рейтинге самых богатых женщин России по версии журнала Forbes. С чем мы ее поздравляем, я считаю, заслуженно. Ее состояние оценивают в 5 миллиардов, представляете? И она заняла первую строчку рейтинга вот этого журнала в пятый раз за последние 6 лет. То есть Ким была лидером списка с 2021 года. Вообще Татьяна основала компанию, вот эту вот фиолетовую, которую мы все с вами знаем, в 2004 году. Тогда она родила первого ребенка и... Будущая миллиардерша уже тогда поняла, что совмещать уроки с уходом за малышом сложно, потому что она работала учителем английского языка. И вот как раз в этот период переломный Татьяна задумалась о собственном деле и открыла компанию. И все потому, что она, кстати, потом уже в интервью объясняла, что ей всегда было некомфортно в обычных универмагах. То есть она чувствовала давление продавцов, когда ходила, сама выбирала одежду, вот эти офлайн-шоппинги, чувствовала, ну, себя какой-то обязанной кому-то, потому что консультанты, я знаю, что вечно подходят, спрашивают, расспрашивают, хотя это их работа. В общем, угнетает. И она решила придумать такую компанию, ее не то что придумать даже, а в жизнь воплотить. И сейчас действительно самая успешная женщина России.
2: Конечно, там, если посмотреть на баланс моей карты, сколько туда отскочило, сколько у
3: процент
2: супруги
3: выкупа,
2: отскочило,
3: да.
2: То там, я, ну, не знаю...
3: Мы все причастны нас... к ее состоянию, можно сказать, к ее званию миллиардерши.
2: Нас пятерых, если посчитать, то там 100% уже как бы неплохая сумма за все это время набежала. Но мы ее, конечно, поздравляем. Такой национальный праздник оформим когда-нибудь в честь ее там какой-нибудь регулярной победы. Ну, а мы хотим победить, знаете, в сражении с погодой, потому что, ну, глядя за окно, вроде хорошо, но какая-то легкая нестабильность присутствует в этом вопросе. Давайте узнаем, что интересного происходит за окном.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
4: Спонсор выпуска ООО ЭЗ жилой комплекс Клевер Парк. На завтра, пятницу, 28 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Это ночью до плюс 8. Завтра днем 10-12 тепла.
0: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
5: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клевер Парк.Лайф». Проектная декларация на сайте «Настройщика.Дом.РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 41 минута. Пришло время для нейродичи. У нас есть вопрос, который объединяет. Сегодня, мне кажется, ну просто актуальнее невозможно было найти. Значит, вопрос звучит следующим образом. Как заправить машину при жуткой пробке на заправку? И вот вам несколько вариантов. Вот это еще очень круто. Притвориться электромобилем. Как вот ты можешь, если ты едешь в таком-нибудь крузаке, и ты такой, не-не, у меня электромобиль, конечно. И суть в том, что вы просто как будто бы ищете розетку, а потом, соответственно, заправляетесь в моменте. Также есть использовать биту, как волшебную палку ГИБДД. Наденьте жилеточку. Вообще она у каждого из нас должна быть в автомобиле. В случае там ДТП или каких-то происшествий, мы всегда нужно их надеть. И вот тем самым вы как будто бы сигнализируете, что вы как будто инспектор, и вот эту машину надо пропустить. Значит, есть еще момент о том, что бензин за стендап. Как это происходит? Вы едете на своем кроссовере, не знаю, мини-купере, не имеет значения, и встаете на крышу и достаете микрофон, не зная, откуда это вообще может появиться в вашей машине, хотя если вы на Лисян, быть может, у вас в целом караоке там и так установлено. И вы достаете микрофон и начинаете шутить шутки, и приглашаете всех людей в этом, соответственно, поучаствовать. Мне кажется, что если вы, не доберетесь до заправки и колонки, то как минимум шикарно проведете время, потому что я недавно тоже видел новостную сводку, что девочки, когда стояли в очереди на заправку,
3: пили
2: они
3: караоке,
2: устроили
3: такие портативные жаркие микрофончики.
2: Нет, они устроили жаркие танцы в машине и, короче, делали какие-то проходки. Ну, может, ты другую какую-то смотрела. И было очень прикольно, все люди их снимали, все люди их выкладывали. Это прикольно, да. Не забывайте, что даже в таких ситуациях всегда нужно оставаться человеком. Решил по этому поводу сегодня действительно пошутить. Давайте посмеемся, и оно сделает нашу жизнь с вами чуточку, чуточку хотя бы легче. Хотя серебро говорит, мало огня, но мы не можем согласиться.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО DRL Group. Транспортная компания. Три десятки. Телефон 310-1010. Ну а теперь о ситуации на дорогах. В Екатеринбурге сейчас 6 баллов. Движение затруднено. Где же крупнейшие пробки? Березовский тракт, Трудовая улица от Горького до Мурзинской. 30 минут проведете в дороге. Также улица Декабристов, Сибирский тракт от Бажова до Базового переулка. 25-30 минут проведете в дороге. Мне кажется, можно даже друга найти успеть. Также улица Бебеля от Технической улицы до Автомагистральной. 25-30 минут проведете в дороге. Ищите пути объезда.
3: Реклама.
4: Миша, возьми еще эти коробки.
5: Они уже не входят ко мне в машину.
6: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
7: Мы стекло у шкафа разбили.
4: Ну, Миша!
6: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
8: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Я скучаю, я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 54 минуты, в центре города по-прежнему 15 градусов жары. Итак, подведем итоги, что же интересного сегодня произошло за эти два часа. Во-первых, вопрос, который мы обсуждали, за что вы хотели бы сказать, ну, спасибо этому лету, и что в нем было прекрасного. Много ответов сегодня. Mm-hmm. У кого-то родилась дочь, кто-то просто пережил
3: кто-то
2: лето.
3: Кто-то дом построил.
2: Потому что у него было очень много приколов всяких разных, и царапины, и что-то там, ожоги, еще. В общем, кто-то просто благодарит лето за то, что оно у нас с вами было. Вот тут я вообще полностью согласен, объединил все ответы воедино.
3: Лето, оно ведь в душе, поэтому важно сохранить просто это состояние у себя где-то там внутри. А вообще сегодня в рубрике «Лайфхаки и тренды» я рассказала про арбуз в морозилке, когда вы можете его заморозить на 5 минут, потом в шоколаде растопленном, украсить и вот так вот есть. А еще в рубрике «Голый факт» я рассказала, что Спанч Боб на самом деле существует. Это такие морские губки, которые их вылавливают, высушивают и продают туристам как такую правильную, можно сказать, мочалочку.
2: Вот, несколько вариантов, что сегодня все-таки было у нас здесь вместе с вами, кстати, если вы забыли. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Яна, кстати, остается здесь, потому что в середине часа у нее будут свежие истории, поговорит о чем-то интересном. Обязательно подключайтесь, такого больше не будет. Хочется пожелать вам отличного, конечно, вечера и какого-то теплого летнего настроения. Тем более впереди у нас Димочка Билан. Это была любовь.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. Усилить контроль за поставками автотоплива в регионы поручил вице-премьер Александр Новак. На заседании с участием представителей Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Минсельхоза и отраслевых компаний он призвал контролировать состояние запасов, а также бесперебойную работу логистической инфраструктуры. Ранее вице-премьер заявлял, что несколько российских нефтеперерабатывающих заводов завершили ремонт и начали поставлять дополнительные объемы топлива на рынок. Также недостаток бензина на внутреннем рынке России власти планируют компенсировать, в том числе за счет импорта, пишет РИА Новости. Между тем, водители в Свердловской области жалуются на пустые АЗС и на километровые очереди на заправках, где он появляется. Стоять за бензином приходится по часу-два, пишет Ядин, публикует видео из Екатеринбурга, очередей на заправке «Газпрома», в частности, на проспекте Космонавтов и на Серовском тракте. Автомобилисты отмечают, что появились очереди даже на АЗС, где бензин стоит 90 рублей за литр и больше. На Эльмаше в Екатеринбурге продлили перекрытие на улице Краснофлотцев. До 30 августа закрыт участок от Донской до Таганской. С 1 сентября по 31 декабря закроют отрезок Краснофлотцев от Донской до Шевской. Там модернизируют магистральные теплосети. Из-за новых перекрытий до конца года сохранится уже измененная схема движения троллейбуса номер 33, а также двух автобусов номер 41 и 68, пишет Ядин. Самолет, летевший из Египта в Москву, экстренно приземлился в Екатеринбурге. Пассажиры находятся в здании аэропорта Кольцово. Рейс в столицу отменен. Уральская транспортная прокуратура начала проверку отмены рейса, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Борт компании Nesma Airlines вез в столицу туристов с курорта Шарм-эль-Шейх. Свердловский облсуд рассмотрит иск об отмене регистрации списка партии «Яблоко» на выборах в Свердловское заксобрание. Иск подали члены регионального отделения ЛДПР. Рассмотрение дела состоится 28 августа в 11:00, сообщили в пресс-службе облсуда. Напомню, 10 августа Верховный суд России отменил регистрацию партии «Яблоко» на выборах в Госдуму. Иск подала партия «Родина». В нем было указано, что «Яблоко» превышает лимиты финансирования избирательной кампании, нарушает агитацию и имеет признаки экстремизма. Пять модных приемов на осень назвали эксперты. Так, редакторы школы бизнес-образования Fashion Factory School советуют россиянкам сочетать в одном образе по две рубашки. Такой наряд будет теплым и актуальным. Также, по мнению специалистов, удачно смотрятся брюки с прямым или широким силуэтом в комплекте с мини-юбкой. Кроме того, актуально сочетание жилета, рубашки и свободного жакета. Для более сложного образа эксперты советуют взять жилет и жакет близких оттенков, но разных фактур. Еще одним модным приемом они называют длинные перчатки из гладкой кожи, а также браслеты, пишет Лента.ру. Официальный доллар 84.28, евро 98.29.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, пятницу, 28 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 8, завтра днем 10-12, выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Телефон рекламной службы JAM-FM
3: 235-0905
2: 235-0905
3: JAM-FM.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на JAM-FM.
6: Привет! Екатерина Климова в восторге от путешествия на Камчатку. Актриса решила провести долгожданный отпуск на Камчатке. Там она вдоволь наелась свежих крабов, и Климова призналась, что именно такой отдых ей по душе. Она прокомментировала, цитирую, «Трудно сказать, что больше всего впечатлило. Киты, красивейшие виды или вкуснейшие крабы, которых мы ловили, чистили и, конечно же, ели. Нам очень повезло с погодой и с командой, которую нам посоветовали наши гиды. Поверить не могу, что скоро домой, и все это будет лишь воспоминанием». Екатерина обожает путешествовать по России. Ранее она отправлялась в круиз по Волге. Отмечу, что Екатерине Климовой 48 лет. Многие считают ее одной из самых красивых актрис страны. А мы с этим даже и не спорим. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на JAM-FM.
5: Прогноз погоды на JAM-FM.
7: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра пятницу, 28 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 8, завтра днем 10-12, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской ревде тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 12.
5: Реклама.
8: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
9: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. Усилить контроль за поставками автотоплива в регионы поручил вице-премьер России Александр Новак. Он также призвал не допускать ценовых скачков на всех уровнях, сообщили в правительстве России по итогам совещания по ситуации на внутреннем рынке топлива. В нем участвовали представители Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Минсельхоза и отраслевых компаний. Ранее вице-премьер заявил, что несколько российских нефтезаводов завершили ремонт и начали поставлять дополнительные объемы топлива на рынок. Также власти планируют компенсировать нехватку автотоплива за счет импорта бензина, пишет РИА Новости. Между тем, водители в Свердловской области жалуются на пустые АЗС, а также на километровые очереди на заправках, где бензин появляется. Стоять приходится по часу, два-три, пишет Я-1, ссылаясь на рассказы таксистов и автомобилистов. Появились очереди даже на независимых АЗС, где бензин стоит 90 рублей за литр и больше. Между тем, в департаменте информполитики области ранее сообщили о том, что запасы бензина в регионе есть и на АЗС, и на нефтебазах. 1 сентября в Екатеринбурге откроет свои двери новая школа номер 366 на улице Щерца, 16. Ее коллектив практически полностью сформирован. Набор учеников в новую школу продолжается. Способы поступления традиционные. Либо родители приходят с документами в школу, либо подают заявление через портал госуслуги, либо через Почту России, рассказал мэр Алексей Орлов. Он отметил, что за последние 6 лет в Екатеринбурге было построено 10 детсадов на 2600 мест и 13 школ, рассчитанных почти на 13 тысяч учеников. Все учебные учреждения города уже прошли проверку готовности. За парты 1 сентября сядут 207 тысяч учеников, в том числе 16,5 тысяч первоклассников, пишет «Новый день». В России введут длительную рассрочку на новостройки законодательно. В ближайшее время в Госдуму внесут соответствующий законопроект. На согласованное решение по этому вопросу вышли Кабинет министров и Центробанк. Согласно документу, застройщик будет предоставлять дольщику рассрочку, при которой выплаты можно продолжать и после ввода дома в эксплуатацию. Дата последнего платежа не должна быть позже 3 лет с момента получения разрешения на ввод жилья. Ожидается, что закон вступит в силу 1 сентября 2027-го. Пишет агентство ТАСС. Так называемая радиостанция «Судного дня» передала 19 сообщений за день. Дата вошла в пятерку дней с самым активным выходом в эфир с начала года, пишет агентство ТАСС. Первое сообщение прозвучало около 7 утра по московскому времени. Это был музыкальный термин «подголосок». Далее с разной периодичностью станция передала еще 18 слов, в том числе словоформы «скипократ», «во за руль» и «бунтолет». С 1970-х радиостанция вещает на коротких волнах, закодированные сообщения. Официального подтверждения ее предназначения нет, отмечает «Москва-24». Официальный курс доллара сегодня 84,28, евро 98,29.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра пятницу, 28 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 8, завтра днем 10-12, выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
2: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
3: Телефон рекламной службы Jam.fm.
0: 235-0905.
3: 235-0905.
0: Jam.fm. Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Jam.fm.
5: Привет! Маколей Калкин отказался от общения с родным отцом. Голливудский актер не желает иметь ничего общего со своим папой Китом. Звезда культового фильма «Один дома» заявил всем своим близким, что эта глава для него отныне вычеркнута навсегда из жизни. Маколей поделился. Цитирую. «Он был плохим человеком, совершал физическое и моральное насилие в детстве. Слава и деньги превратили его в печально известного монстра. Он заслужил свое одиночество. У него 7 детей и 4 внуков, и никто не хочет иметь с ним ничего общего». Как пишет Супер, инсайдеры делятся, что сейчас пожилой мужчина тяжело болен. Его здоровье стремительно ухудшается. Кит превратился в немощного затворника. А знаменитый сын упорно игнорирует любые призывы навестить отца. Отмечу, что поклонники не стали хейтить Маколея Калкина и наоборот заняли сторону актера. Думаю, что это его хорошо обдуманное решение. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
4: Прогноз погоды на Jam.

0: квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
1: Застройщик ОАЭ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра пятницу, 28 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 8, завтра днем 10-12, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской Ревде тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 12.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама.
1: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
2: А еще там дают подарки за покупку.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: Джем FM. 102.5. Джем.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Джем-ФМ.
7: Привет! Муж Карины Кросс признался в решении проблем с помощью мамы-психолога. Марк Рудаковский, супруг Карины Кросс, откровенно поделился своими секретами борьбы с внутренними проблемами. Он признался, кто помогает ему справляться с такими трудностями. Марк прокомментировал: «Вообще у меня мама-психолог, поэтому если были какие-то проблемы, я обращался именно к ней. Ну или решал по мере поступления у себя в голове. От чего пошла проблема, что со мной происходит, потому что я бывший профессиональный спортсмен, и это всегда работа с головой». Напомню, что Марк Рудаковский сделал предложение Карине Кросс прямо во время матча КХЛ московского «Динамо». Спортсмен встал на одно колено и подарил кольцо с внушительным букетом белоснежных цветов. А спустя полтора месяца пара расписалась в ЗАГСе. Нужно пользоваться своими связями. Очень удобно. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем FM.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Валерия после диет решила побаловать себя пиццей. Певица, чей образ прочно ассоциируется с диетами и тренировками, устроила ажиотаж у своих поклонников в соцсетях. На этот раз она удивила аудиторию не спортивными достижениями, а тем, что позволила себе на ужин. Певица съела тарелку пиццы и выпила газировку. Она написала: «Не помню, когда последний раз ела пиццу. Чудесный вечер с друзьями». Поклонники тут же начали шутить в комментариях. Они написали: «Впервые вижу, чтобы певица Валерия ела». Другой фанат написал: «Еще и колу она пьет». Фанаты, привыкшие видеть артистку в образе вечно худеющей и следящей за каждым кусочком, оказались не готовы к такому расслабленному вечеру. Напомню, что певица и ее супруг Иосиф Пригожин действительно славятся своим здоровым образом жизни. Думаю, что иногда себе можно позволить. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: Уэстады Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102,5.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Новинка на Джем ФМ.
1: Акмаль, любовная.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра пятницу, 28 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 8, завтра днем 10-12, выше нуля.
2: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветра.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: www.radiojamfm.ru.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и с

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. Anna.

0: Свежие хиты и хорошее настроение.
1: Джем FM.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.